радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.
2: Я тебя могну.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трэш-Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. Олви-АЗС.ру.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана Про».
3: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: Пока в Самаре прохладно, ну, рекорд согреет, а днем, собственно, и на улице будет достаточно тепло, даже жарко. В данный момент 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность и до 23. Вот что ожидается в плане музыки: согревающий, бодрящий All Things Break, Gravity, Оливер Хелден с классикой Melody, Afrojack, Lucas and Steve, Control, прям трек-будильник такой. Ну и мега-утро, 7 до 11.
0: Рекорд реклама.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
6: Как успеваешь? А семья?
5: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: Билджи. Надежность в движении.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Праздным день рождения.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Сон больше 8 часов ускоряет старение. К такому выводу пришли некоторые эксперты после исследования. Ну, наконец-то что-то такое про тех, кто много спит, выявили, а то обычно такие новости про тех, кто не досыпает. Но вряд ли, конечно, такая информация подбодрит тебя, если твой сон до 8 часов не дотянул сегодня. А вот рекорд подбодрит музыкой, играми, общением. На всякий случай пообщаться вживую мы можем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения самарского рекорда. Я тебе напоминаю, по данным на 7 утра билеты по-прежнему стоят 1500 рублей. Но это я так, к слову, просто мы не маленькие с тобой, да, и понимаем, что позже они подорожают. Если ты уже решил пойти, то лучше взять сейчас. Ссылочка в Максе, в телеге ВК в закрепе, есть ссылочка на билеты. Ну а чтобы ты точно решил пойти, мы рассказываем про эту встречу и ставим самые-присамые хиты за 22 года в эфире. 20 ноября в ивент-холл «Сигнал» на Лесной приедут Жан и Фил из Питера и отыграют свои сеты. В них, уверен, будут и знакомые тебе темы, такие знаковые темы первой танцевальной, ну и актуальные треки. Да, классики в эфире сейчас очень много, и в оригинале, и в ремейках. Что в этом часе вообще? «Фастбой». Magnetic. Включу для себя The Second Voice. И вот как раз классика в новом виде Anima No Good. Ты прямо сейчас Эйв, я Сергей Шенко, желаю доброго утра тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Дэнс Радио. 22 года

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Прекрасный момент, чтобы исправить старые рабочие недочеты. Тельцы, не берите на себя чужие обязательства. Сегодня вам полностью хватит и своих забот. Близнецы, звезды обещают удачу во всем, что связано с дорогами, поездками и транспортом. Раки, постарайтесь провести день без лишней суеты. Действуйте строго по намеченному графику. Львы, окружающие охотно разделят ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто и честно. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную и очень ценную подсказку в деле, который долго стоял на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше полностью отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня обязательно прислушаются. Козероги, отложите важный разговор на вторую половину дня. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах или документах. Рыбы, положитесь на чистую логику. Сухой расчет сегодня поможет принять самое верное решение. Переслушать гороскоп можно в Максе и в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Начинаем новый день вместе. Мегутро тоже уже начали. Да, игровую часть сейчас тоже начнем. Вот все это мы начинаем, естественно, с Эндемикса, с нашей утренней кофейной разминки. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты считаешь, не считаешь, неважно, из моих вариантов выбираешь верный, неверный, отправляешь ответ в личку телеги либо в личку ВК. Ну и трое своевременно верно ответивших получают по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любую из кофейн Мозаик Кофинти, куда можно отправиться в любое время. Считаем сейчас, внимание. Ну, либо не считаем, ждем моих вариантов.

0: 5 или 8 треков тут было. Отправляй пятерку либо восьмерку в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки прямо в нашем канале, внизу, в углу, в ленте, либо в личное сообщение сообщества ВК «Радио Рекорд Самара». Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Десяточка сейчас в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается переменная облачность, и воздух прогреется до 23. Прогреваем тебя. Я не знаю, до какой температуры. Просто прогреваем, просто приободряем. The Second Voice, Let Me Be. Недавняя такая обновочка. Скоро для тебя. Anima, No Good. Классика в новом виде. Дождемся.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand». Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяца фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
5: Напоминаем тебе, что уже совсем скоро, действительно совсем скоро, 20 ноября, меньше 2 месяцев осталось, это очень скоро, состоится празднование 22-летия самарского рекорда в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за всю историю первой танцевальной актуальной темы наших дней, конечно, в специальных сетах от резидентов рекорда из Питера, диджея Фила и МС Жана. Танцы, общение, яркие эмоции. Присоединяйся, успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге в Максе и ВК Радио Рекорд Самара в закрепе. Ну, можешь просто сразу заходить на кассир.ру и покупать. Между прочим, места за столиками уже, по-моему, практически разошлись. Что-то там еще есть, но быстренько так все. В общем, многие предпочитают, видимо, сидеть на вечеринках. Но это уже как получится, а я думаю, что сидеть на месте у тебя не получится. Потому что музыка будет огонь. Фил, Жан, самарская команда, тоже будем стараться для тебя. Приходи, билеты, напомню, сейчас по 1500 на кассир.ру. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
4: Празднуем день рождения, радость.

Все больше россиян приходит на домашний кофе и покупает кофемашины. Такая вот статистика. Мы, кстати, вчера еще устроили опрос, а какой кофе ты пьешь дома. Ну, растворимый, там молотый, зерновой, кофемашину у тебя не пьешь вообще. Можно посмотреть результаты, найти. Вчера утром мы организовывали, да, голосование. Но вот опрос, ходишь ли ты в кофейне, мы не стали устраивать. Желающих сюда, по крайней мере, отправиться, понятное дело, очень много. Я вижу это по желающим выиграть приглашение двоих Mosaic Coffee & Tea. Каждое утро начинаем именно с кофейной разминки. Ставил 15 секунд подборку треков. Надо было их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было, кстати, 8 штук. И вовремя верный ответ нам прислали. Внимание, Лиза Новикова, Даша Булатова и Олеся Жукова. Олеся, Даша, Лиза, поздравляю. Желаю приятного кофепития. По двойному приглашению дарю. Ну и каждому доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: Самария обустроит 62 новые парковки для электросамокатов. Пункты появятся во всех районах, в зонах высокого спроса, УТЦ, жилых домов и деловых центров. Проект реализует сервис по прокату самокатов совместно с мэрией. Места отметят асфальтовой разметкой, и порядок будет контролировать команда скаутов сервиса. АвтоВАЗ и Сэла выпустили совместную коллекцию по мотивам «Жигулей» и старых моделей «Лада». В линейку одежды вошли изделия из трикотажа, объемные кардиганы, фактурные свитшоты и футболки. Вещи рассчитаны на осенне-зимний сезон, коллекция ориентирована на мужскую аудиторию. В Кировском районе Самары продолжают испытывать роботов-уборщиков. Первые два появились в сентябре. Это пилотный проект. Роботы самостоятельно убирают. Разработчики контролируют работу и безопасность. Решение о дальнейшем использовании примут по итогам пилота. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных о жизни города, страны и мира читаю в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Там же, напомню, ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения самарского рекорда. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной, диджей Фил, МС Жан приезжают из Питера. Мероприятие запрещено для детей.
0: «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент-холл «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 7.49 в Самаре, отмечаем день рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мы устраиваем специальную вечеринку, встречу с тобой в ивент-холле «Сигнал». Также заглянут диджей Фил, MC Жан, прилетят прямиком из Питера и отыграют свои сеты с 9 вечера до глубокой ночи. Самые яркие хиты за всю историю первого танцевали. И, конечно, актуальные темы наших дней. Мероприятие запрещено для детей. Сейчас ты можешь купить билеты по 1500 рублей. Ссылочка на них в телеге Макси ВК в закрепе. Ну и еще один способ получить в эфире. Не самый простой, надо отметить, но вызывающий улыбку. Ну а потому что мы тут вспоминаем шутки дедушки, которые с нами много лет, панчи, тебе нужно продолжить один из них, да, одну из шуток. Ставлю первую часть, ты продолжаешь, либо по-своему, либо так же, как дедушка. Ну, желательно, даже если ты не слышал и не видел какие-то подсказки в телеге в Максе, а мы там некоторые шутки, не все, конечно, публикуем, то твое продолжение, твое чувство юмора, все это должно совпасть. Как и у дедушки должно все получиться. Через несколько минут поиграем. Прямо сейчас отправляй заявку на участие, фразу «День рождения» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Просто напиши «День рождения» и номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. «День рождения», дальше номер телефона. Будешь 22-м по счету. Мы с тобой встретимся в эфире буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура в Самаре пока что держится в районе 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем до 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. К 9 часам обещают нам пик в 6 баллов. Сейчас на Новосадовой Советской Армии у нас до Ярошевского проблемы. Но я бы сказал, что таких прям долгоиграющих каких-то историй нет. Здесь вот 10-15 минут. На Московском что-то даже попроще, хотя заторы, конечно, встречаются там от 22-го до Советской Армии, от Аврора до 4-го проезда и перед Луначарского страны революционной. На 22-м перед Заводским, на Заводском от Кирова до Земица, на Кирова от Юных Пионеров и до Физкультурной плотное движение. На Нововокзальной посвободнее будет. Также мы отметим Ракитовское шоссе стороны Московского шоссе до Карла Маркса. Но на Москве, вот я заторы не все отметил, но тем не менее еще на от Ташкентска до Димитрова, да, и перед Нововокзальной в центр. Ну, как бы так, с переменным успехом едем по Москве, то есть время от времени придется остановиться, потому что, да, не разгоняемся, но не все капитально стоит. Будь аккуратен, внимателен и слушай рекорд.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобили ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды.
0: Рекорд реклама. Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета. Скажите «а»?
4: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте autofinansbank.ru. АО «Автофинансбанк».
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, отмечаем, ну, готовимся отмечать. Как готовимся? Мы готовимся к вечеринке. Ты тоже готовишься к нашей вечеринке 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ну, от тебя что? Ну, приобрести билеты, наверное, просто. Да, они сейчас, тем более, по 1500 рублей пока что. Ну, можно найти ссылочку на них в телеге Макси и ВК в закрепленных записях. А мы, ну, тоже готовимся. Наверное, все рассказывать-то не будем тебе. Но что-то рассказываем периодически. Еще не все, что можно, рассказали. Расскажем. Еще до 20 числа есть время. Но его немного, ну согласись, нужно поторопиться, да, и билеты могут раскупить, которые по 1500 рублей, и цена может возрасти, да, но есть еще один момент, можно в эфире также получить парочку, вот Алексей сейчас рискует их получить, выиграть. Алексей, здравствуй, еще раз доброе утро.
2: Привет, привет, Радио Рекорд.
1: Да, есть ли в тебе нереализованный какой-нибудь стендапер внутри?
2: Возможно.
1: Возможно, сейчас узнаем, потому что по нашим правилам нужно верно продолжить одну из шуток дедушки, да, легендарной шутки, которая с нами тоже очень много лет, может быть, наверное, лет 20 точно. Ну и, соответственно, ставим тебе первую часть, а тебе нужно вторую часть вспомнить, ну это идеальный вариант, вспомнить ее, может быть, ты подсказку видел, если мы ее вообще опубликовали в телеге Макси, ну или свое продолжение придумать, но оно должно совпасть с тем, как дедушка произносит эту шутку. Готов?
2: Да, давай, вроде слышно.
1: Так, все. Итак, поехали. Первая часть шутки. Внимание.
3: Ложь возмутительна. Особенной.
1: Вот, все. Ложь возмутительна. Особенно.
2: Если это правда.
1: Если это правда. Вот так вот, да, ты считаешь, что дедушка пошутил?
2: Да, думаю, нет, но...
1: Здесь какая-то не шутка получается, а какая-то, не знаю, философия немножко пошла.
2: Ну, у него такие поучительные шутки.
1: Ну, у него разные шутки, вообще абсолютно, иногда вообще со смыслом, иногда вообще без смысла. Ну, давай послушаем, как это звучит в оригинале.
3: Ложь возмутительна. Особенно, если ложь — это глагол.
1: Ну, вот так вот. Вот так вот, неожиданно. Но предсказуемый, кстати, мне кажется, да, с юмором. Алексей, вообще никаких расстройств. Договорились. Главное, да, встретились в эфире, пошутили. И я надеюсь, пересечемся все-таки 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Розыгрыши продолжаются. Ну, и всегда можно взять и приобрести, пока они еще есть, билеты по 1500 рублей. Мероприятие запрещено для детей, напомню.

0: 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 7.03 на часах, на календаре вторник, и мне хочется начать этот час вот с такой, ну, как будто бы приятной новости. Новостей, конечно, много. Мы тебя со всеми знакомыми оперативно обо всем ты можешь узнавать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Но вот хочется вот с такой новости, даже она не то, что там какая-то прикольная, но вообще далекая от нас, да, ну, бывает же там что-то такое интересное где-то происходит, какие-то, не знаю, исследования проходят. А вот эта новость, она приятная и близка очень многим. Я думаю, будет только одна 6-дневная рабочая неделя ждет россиян 2027 году. Мне очень нравится, когда просто нежданно-негаданно нам напоминают о таких вещах, сколько выходных дней нас ожидает в новом году, там сколько вот рабочих дней, сколько шестидневок. Одна шестидневка. Ну, согласись, это, ну, как-то греет душу немножечко. Да, сказали все те, кто там работает 2-2, 3-3 или, как мы любим выражаться, 7-0. Главное быть в компании рекорда. Неважно, какая там неделя, шестидневная, пятидневная, четырехдневка. И неважно, что у тебя сегодня. Может быть, у тебя сегодня выходной, да? Будь вместе с первой танцевальной. У нас тут отличная музыка, да, знакомимся с новостями и с важными, срочными. Оперативно обо всем в телеге Макс узнавай. Там же, кстати, ты сам предупреждаешь, где какие сложности на дорогах. К примеру, рубрика «Засада» у нас почти каждый час. Я читаю твои сообщения из личек телеги, из личек ВК и из наших информ-каналов. Но помимо новостей, естественно, музыка. Рафаэль, Got to be cool. Послушаем классику в новом виде и очень крутом виде. Матрода, I Need You Lovin'.

0: встретимся с Иманбеком. Прямо сейчас, алло, Фарман, я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Прекрасный момент, чтобы исправить старые рабочие недочеты. Тельцы, не берите на себя чужие обязательства. Сегодня вам полностью хватит и своих забот. Близнецы, звезды обещают удачу во всем, что связано с дорогами, поездками и транспортом. Раки, постарайтесь провести день без лишней суеты. Действуйте строго по намеченному графику. Львы, окружающие охотно разделят ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто и честно. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную и очень ценную подсказку в деле, который долго стоял на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше полностью отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня обязательно прислушаются. Козероги, отложите важный разговор на вторую половину дня. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах или документах. Рыбы, положитесь на чистую логику. Сухой расчет сегодня поможет принять самое верное решение. Переслушать гороскоп можно в Максе и в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 в Самаре. Я читаю твои сообщения, которые приходят в личку в телеге и в личку ВК, о том, на что нужно автолюбителям обратить внимание, какие сложности на дорогах, где пролили ДПС, может быть, не работают светофоры и так далее. Пиши им в личку в телеге и в личку ВК. Мы, кстати, дублируем все это в телегу и Макс под посты засады, которые каждое утро вывешиваем. Тоже вот чуть позже все появится. Можно там тоже писать еще и в комментариях, ну и, соответственно, сообщать, что где актуально, а может быть, где-то что-то не актуально, дополнять какими-то новыми данными. Пиши Потапов, как с Московского шоссе. Поворачивать такое сообщение. Ташкентское, где Лукойл стояли. Ну, то есть, возможно, это уже не актуально. Несколько минут назад сообщение поступило. Так, дальше. На что нужно еще обратить внимание твое? Так, постмехзавод. Здесь вот ранее тоже сообщение прилетело. На блюхера советской армии напротив садика. Спасибо тоже за информацию. Так, ну и, пожалуй, наверное, вот все на данный момент. Просто некоторые тут сообщения повторяющиеся, и я их, в принципе, озвучил. Про постмехзавод тут, например, тоже. Будь аккуратен, внимателен, если данные будут новые, заходи в телегу в Макс под посты засада и в личку телеги, в личку ВК также можно писать, мы все равно все в каналы дублируем.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, ну и твои сообщения, конечно, мы озвучим почти каждый час. От синоптиков еще чаще. В данный момент 15 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменная облачность 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Еще больше уплотнится. До 6 возрастет загрузка ближе к 9 часам. На Новосадовой от Солнечной до Оврага. Самое, наверное,

0: и длинная, и затратная по времени пробочка. 30 минут мы едем, 30 минут от Солнечной до Оврага. На Московском шоссе такой капитальной пробки нет, но зато много помельче, от Самолета до Нововокзальной, от 22-го партии до Советской Армии, от Потапов до Авроры, от Революционной до Луначарского. Революционная от Подшипниковой до практически Марис Тореза, тоже такое все очень плотное, лучше Революционная бежать по улице Авроры, к примеру, хотя Авроры аэродромные, там дорожные работы имеют в виду также. На Заводском 60 от Кирова до Земницы проблемы, на Кирова от Старозагора до Карла Маркса, на Нововокзальной здесь посвободнее, зато на Нововокзальной от Старозагора и до Новосадовой проблемы. Еще на Новосадовой есть сложности от Аминева, как раз таки до Нововокзальной в центр. На Раките от Московского 60 до Карла Маркса, на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Ну и много мелких других заторов. Если на какие-то ты хочешь обратить внимание, конечно, рассказывай в телеге, в Максе и ВК.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Скажите «а»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета?
7: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
9: Так вместе ходим.
10: Старший на плавание. Младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы.
11: В «Ладье» всем нравится.
12: Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
13: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
14: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
15: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
14: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
16: Мой сын никуда не поедет от меня.
14: На телеканале Ю.
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
19: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
20: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
21: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
22: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
23: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
24: BLG. Надежность в движении.
25: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.31. Самарская область сегодня подверглась крупной атаке средствами БПЛА. Десятки беспилотников ликвидированы. Есть повреждения гражданских объектов и машин, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Режим беспилотной опасности продлился 5,5 часов. Об атаке на Самару сообщил также мэр Иван Носков. Повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания. На месте падения обломков работают специалисты профильных ведомств, сотрудники следственных органов. Необходимая помощь жителям будет оказана. Во время режима беспилотной опасности временные ограничения вводили в Самарском аэропорту. Сейчас их сняли, сообщила Росавиация. На данный момент задерживается 8 рейсов. Оперативно узнавай обо всех новостях в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Привет, вы кто?
17: О, мы мини-лента.
16: О,

0: 78-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43, а в Самаре время не формата. Что же мы сегодня послушаем? А все время, да, такой вопрос. Ну, казалось бы, да, не формат, но всегда он разный абсолютно. Разных стилей, разных направлений, исполнители по-разному эти треки нам выдают. Ну, разная манера исполнения. Ну, и в трэш-пати тоже по разным причинам вот поэтому композиции попадают. А вот попадает ли в твое сердечко эта тема, я уж не знаю. Нет, в любом случае попадает, но, может быть, вызывает радость, умиление, может быть, не знаю, смех какой-то, а может быть, раздражение, в любом случае, это чувство, ну, даже равнодушие это чувство. Ну, равнодушие в основном, если бывает, то, скорее всего, потому что, ну, потому что тебе уже подавай что-то эдакое, все-таки рубрики трэш-пати уже много-много лет. Итак, по нашим правилам этой рубрики, у нее есть правила, кстати. Единственное, что первое правило, это никаких правил в плане музыки, мы ставим все, что угодно. Ну, а дальше уже ты комментируешь, пишешь в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. В конце темы я все озвучу в эфире. Ну, и еще задаю вопрос по тексту. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Погнали! Трэш-пати на рекорде.
2: Первый.

0: О, видите, как все хорошо завершилось в этой прекрасной... прекрасные ли композиции. Да, читай твои композиции. Сообщения, которые поступают личку телеги в личку ВК, что-то как-то много их привалило. Очень много смайликов, очень много сердечек. Огонечки тут приходят. Самые обычные лесные терки, когда в лесу бываю, постоянно так вижу, пишет нам Алексей. Но очень неожиданно, не знаю почему, но очень, написал Дмитрий. Спасибо, взбодрили, заставили потанцевать и улыбнуться. Рекорд. Люблю вас. Без подписи сообщения, к сожалению, но мы тоже тебя любим. Мы всех, каждого любим однозначно. Спасибо. Это я читаю сообщение. Улыбка на лице, что еще нужно. Так, респект ежику от Николая. Комментарий. Какой захватывающий сюжет. Здесь вот Елена нам пишет. Так, ну и Дима тоже пишет. Надо бы повторить. Ну, мы обязательно публикуем в телеге и в Максе, и в ВК это сообщение, эту композицию, да, обязательно сообщение, пост будет. Теперь вопрос по тексту, задаю его. Скажи, пожалуйста, сколько процентов колбасы утащил ежик? Да, ну, ты же слышал, да, там, про колбасу, речь, не могли поделить, там, все дела. Вот сколько процентов в итоге ежик забрал? 13% либо 15%? 13% либо 15%? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, просто отправляй число 13% либо 15%. Жду 40-го, отдам пару билетов в кино, вперед.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 15 градусов. Это не намек, нет. По данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Сложности сейчас на Новосадовой сохраняются, а Солнечной до Глазной больницы едем минут 20. Также проблемы на Московском шоссе от Кирова до Советской Армии. Тоже, кстати, минут 20. На Московском от Гагарина до 4-го проезда, то есть из центра, тоже минут 20. Даже, наверное, до Самфировой все это продлится, то есть еще больше 20 минут. На Гагарина из центра тоже не выбраться, от Тухачевского до Революционной стоим, Революционной от Гая до Гаражной, улица Авроры от Аэродромной до Гагарина, от Аэродромной до Партизанской, на Советской Армии от Карла Маркса до Москвы, Тихвинска до Москвы, перед Новосадовой, Старозагорье перед Советской Армией, на Карла Маркса также, но чуть поменьше, на 22-м перед Московским шоссе, сложности на Заводском от Кирова до Кабельной, от Гаражного проезда до Кабельной, на Алматинке от Старозагорья до улицы Черемшанской, Ракита тоже тормозит от Москвы и до Карла Маркса. Будь аккуратен.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер Тэнк в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник Тэнк. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности Тэнк на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле Тэнк. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
1: Авто». Рекорд реклама. Радио Рекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов. Но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 1-800-873-940-1730. Москва, 0+.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манжаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: Не лишний будет напомнить тебе про день рождения рекорда. Я думаю, ты уже в курсе. А если вдруг пока что еще не акцентировал свое внимание, то мы сейчас акцентируем. Я сейчас акцентирую. 20 ноября отмечаем день рождения. Первый танцевальный именно в Самаре. В ивент-холле «Сигнал» приезжает диджей Фил, MC Жан. Ну и отыграет для тебя все самые-самые хиты за 22 года. Ну и, естественно, актуальные темы наших дней. 5 часов танцев, общения, ностальгии, крутого настроения, все это будет. Ну и вот уточнение, пока билеты есть по 1500 рублей на Кассир.ру. Ну, если что, прям ссылочка есть и в нашем телеграм-канале, и в нашем Макс-канале, в группе ВК нашей, в закрепе. Ну, а так, может, просто на Кассир.ру заходить и по 1500 рублей покупать, пока цена не возросла. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Еще раз, запрещено для детей. Мы тебя ждем. Очень-очень.
11: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: С удовольствием сейчас отдам пару билетов в кино. Уж точно с не меньшим удовольствием, чем ты слушал трек в рубрике Трэш-пати. А сегодня ты получил удовольствие, судя по комментариям. Может быть, не все, конечно, но кто не получил, не написали, возможно. Но много сообщений положительных каких-то было. Вопрос был по тексту, как обычно, трэш-пати. Мы задаем по композициям какие-то, да, вопросы. Можно получить за правильный своевременный ответ подарок. Собственно, там речь про лесных каких-то героев, про колбасу, как они ее делили. Вот сколько ежик с собой унес процентов от этой колбасы? 13 или 15? 15. И вовремя. Не все, кстати, ответили верно, между прочим. Но верно и вовремя ответил у нас Ваня. Последние цифры, номер мобильника 0087. 0087. Я тебя поздравляю, Вань. Билеты в кино твои, а трек уже опубликовали. Макс и телеги, ВК тоже обязательно появится. Доброе утро.

0: 5. Для детей старше 12 лет.
1: В Самаре наткнулся на такую новость. Россиянки все чаще называют детей именами героев турецких сериалов. Даже примеры здесь есть. Я не буду озвучивать, я боюсь, просто неправильно озвучу. Я как-то, честно скажу, далек от именно этих сериалов. В моде, кстати, и античность. Мальчикам дают имена Одиссей, Амур, Аполлон, девочкам Клеопатра, Шахерезада, Эсмеральда. Давай вот я тебя о чем спрошу. Вот так вот. Наверное, не героем какого сериала ты хотел бы стать, а вот в сюжетной линии какого сериала ты бы хотел бы, не знаю, прожить денек хотя бы. Вот так вот. То есть вот реально, то есть как будто бы вот другая жизнь, и ты появляешься именно вот в сериале. То есть не в другом месте, в каком, в другом городе, а вот именно в сериале рождаешься. То есть в каком сериале ты хотел бы оказаться? Не в качестве актера, а в качестве вот как будто бы, если бы все это реально было. Фантазируем вот на эту тему. Я надеюсь, все получится, и я с удовольствием почитаю твои сообщения. Сейчас пост опубликуется в телеге и в Максе, но можешь уже сейчас писать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Итак, в каком сериале ты хотел бы оказаться? Вот. Не как актер, да, а вот как участник, как будто бы это все наяву. Не знаю, как у тебя разыграется фантазия, разыграется ли мы. Мы сейчас ее разыграем. Однозначно, музыка The Chemical Brothers. Дальше. Алак.

0: Ну и, кстати, в прямом смысле разыграемся. Чуть позже наша забава тачки. Будем искать машины с одинаковыми госномерами. Это Рекорд Дэнс Радио. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Прекрасный момент, чтобы исправить старые рабочие недочеты. Тельцы, не берите на себя чужие обязательства. Сегодня вам полностью хватит и своих забот. Близнецы, звезды обещают удачу во всем, что связано с дорогами, поездками и транспортом. Раки, постарайтесь провести день без лишней суеты. Действуйте строго по намеченному графику. Львы, окружающие охотно разделят ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто и честно. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную и очень ценную подсказку в деле, который долго стоял на месте. Скорпионы, проявите аккуратность с деньгами. Сегодня лучше полностью отказаться от спонтанных трат. Стрельцы, ваши слова будут иметь особый вес. К вашему мнению сегодня обязательно прислушаются. Козероги, отложите важный разговор на вторую половину дня. Утро может показаться слишком сумбурным. Водолеи, отличный момент для того, чтобы навести идеальный порядок в личных вещах или документах. Рыбы, положитесь на чистую логику. Сухой расчет сегодня поможет принять самое верное решение. Переслушать гороскоп можно в Максе и в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

хит рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

может быть, главный герой истории. Так, ну, смотрю, тут в личку уже накатали сообщения уже и под постами, с опросами, в Максе, в телеге тоже. Ты пишешь, так, в сериале «Дневники вампира», вот Алена пишет нам, «Игра престолов» от Дамира прилетело сообщение. Так, кстати, про «Игру престолов» несколько сообщений пришло, между прочим. Здесь вот в более развернутом виде от Дениса вот нашел сообщение. «Игра престолов» оказаться там, но строго в роли какого-нибудь заезжего купца. Так, дальше. «Шерлок», хочу снять комнату на Бейкер-стрит. Вот от Елены, комментарий такой. «Друзья», прям сообщение 3 увидел, вот последнее от Светланы, тоже такой комментарий. «Отбросы», вот здесь вот тоже сообщение пришло. «Пиши тоже свои варианты, если развернуто, как напишу, вообще будет плюс». Ну, можешь просто написать название, в каком сериале ты хотел бы оказаться, но не как актер, а как, не знаю, там, житель, участник процесса, наблюдатель, вот как раз-таки тоже можешь это уточнить. Пиши в личку телеги, в личку ВК, либо прям под опросами в комментариях в Макс-канале.

0: телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас около 17 градусов в Самаре по данным Яндекс Погоды, днем 23, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов, скоро уменьшится до 4, но в данный момент придется постоять на Новосадовой от Солнечной до Оврага, где-то в районе 20 минут на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, этот небольшой участок, но тоже проезжаем за 20 минут, между прочим. На Москве есть проблемы, но небольшие, не такие уж и долгоиграющие, от Жглевской до Советской Армии, от Потапова до Авроры, и из центра от Гагарина до Революционной. На Революционной от Гая до Гаражной. На Гагарина из центра тоже. То есть Москву не объехать. Тоже от Тухачевского и до Революционной мы тормозим. На 22-м перед Заводским. На Заводском от Кирова до Земницы. На Кирова от Старозагора до Карла Маркса. Здесь вот на Нововокзальной посвободнее будет. На Алматинской улице от Ставропольской до Карла Маркса. На Раките от Москвы до Карла Маркса. Карла Маркса перед Ракитой тоже тормозит.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре Самара Авто с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
4: Скажите «а»?
5: «А»?
4: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. Лада Гранта – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. Лада Гранта от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе Trade-in в дилерском центре Самара Авто. Самара Авто. Официальный дилер Лада в Самаре. Южное шоссе 14. Напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
14: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
15: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
19: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
7: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Засада на рекорде.
1: А половина десятого на часах, и читаю твое сообщение о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку ВК. Мы все это дублируем в телегу и в Макс, наши каналы под посты засада. Так, рассказываешь, где патрули ДПС и какие-то, может быть, сложности на дорогах. Спортивные, где губернский рынок. Такая информация поступила у нас. Новосемейкино, Старосемейкино под мостом. Пишет нам Александр. Спасибо тоже за инфу. Так, еще Интермебель из города. Такое послание есть. Далее, Потапова в сторону Новосадовой. Так, и так, про Интермебель было, ну, несколько сообщений на самом деле поступило. Спасибо большое. Так, Южное шоссе, шоссейное, где кольцо. Тоже есть такая информация. Спасибо, будут новые данные. Заходи в телегу Макс, пиши под постами засада, либо в личку телеги, в личку ВК. Будь аккуратен и соблюдай правила дорожного движения.
0: Рекорд новости.
1: О некоторых новостях. Самарская область в сводках Минобороны по сбитым БПЛА. ПВО за сутки уничтожило 297 беспилотников над регионами России, сообщили Минобороны. Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев и мэр Самары Иван Носков рассказали о массированной атаке. Есть повреждения гражданских объектов и машин. В Самаре при ДТП с перевернувшейся скорой пострадали 3 медика. Их состояние удовлетворительное, им была оказана помощь в медучреждении. Пациент не пострадал, доставлен другой бригадой. Авария случилась вчера вечером на Кирово-Нагорной. Причиной предварительно стало то, что водитель на Nissan Qashqai не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала с мигалками. Уголовное дело завели после ДТП с перевернувшейся маршруткой в Самарской области за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, авария случилась на дороге Жигулевск-Тольятти. Также накануне вечером автобус выехал на встречную полосу в результате взрыва колеса, затем наехал на металлическое ограждение и опрокинулся. 16 человек пострадали. Оперативно узнавай обо всех новостях в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Мегаутро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 9.47 в Самаре, и сейчас поиграем в тачки. Будем искать машины с одинаковыми госномерами, ну и дарить тем, кто разъезжает на машину с одинаковыми госномерами, фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Прям 4, по 4 бутылочки каждому подарим. И если, конечно, будет кому дарить. Ну, я имею в виду, что найдется человек, который катается на такой же машине, как и наш участник. А кто будет нашим участником? Ты, возможно, через несколько минут узнаем. Прямо сейчас призываю тебя отправлять цифры из госномера. Буквы не надо. В личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личное сообщение группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное указать цифры из госномера и цифры из номера телефона. То есть номер телефона тоже оставляй обязательно, чтобы мы с тобой связались. Будешь 40-м, мы с тобой встретимся в эфире и свяжемся. Итак, цифры из госномера, дальше номер телефона отправляй в личку телеги, либо в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас температура плюс 18, по данным Яндекс.Погоды 23 градуса будет днем. Переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, ну, на уменьшение идет пока что загруженность, будет 4 балла скоро. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой 10-15 минут занимает проезд сейчас, сложности также наблюдаем на Московском шоссе от Революционной и до Луначарского, здесь минут 10, там ДТПшка, будь внимателен, аккуратен. Революционная от Подшипниковой до Гагарина, проблемы очень плотно на Гагарина, ну, практически от Тухачевского, а так от Мяги, в основном такой затор до Революционной. На Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го партъезда, на Карл Марсе перед Ракитой, на Раките и от Олимпийской до Карл Марса, и с стороны Москвы, останки грузовых машин, тоже до проспекта Карл Марса.
0: Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Отмечаем мы 22 года, да, мы уже не маленькие, 22 года Самарскому рекорду. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет празднование, пройдет крутая вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов рекорда из Питера, диджея Фила и МС Жана. Жан записал приглашение, вчера опубликовали в телеге Макси и ВК, можешь посмотреть. Я что-то вспомнил, что вот лет 20 назад на радио была такая фишка — курс доллара. Да, прям отдельная программа даже была, не то что там в новостях где-то был озвучен. Вот сейчас вот, вспоминая, хочется сказать, что курс билета на день рождения рекорда составляет 1500 рублей за штуку на кассир.ру. Ну, если что, ссылочка есть, Макс, в телеге ВК в закрепленных записях, ну или просто заходи на кассир.ру и покупай, пока цена еще не выросла, пока держится, 1500 рублей. 20 ноября, Event Hall Signal, день рождения самарского рекорда. Мероприятие запрещено для детей. ООО кассир.ру, национальный билетный оператор ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мы тебя ждем.
2: Празднуем день рождения.

0: прямо сейчас я приветствую нашего участника, точнее участницу Кристину. Кристин, привет. Еще раз доброе утро.
1: Привет.
0: Да, где мы тебя застали? На работе, дома, в машине?
1: На заправке, в очереди.
0: Да ладно, серьезно? Ну, как очевидно. Слушайте, в последнее время, конечно, часто мы в розыгрышах. Ну, натыкаемся вот на участников, да, которые на заправке. Я хотел сказать, это нормально. Ну, как, не то, что нормально. Нормально то, что вы время не тратите попусту, да, а играете на рекорде. Это же круто. Кристина, ну, я надеюсь, все получится. Кстати, по правилам мы должны найти машину с таким же номером, как у тебя. Там на заправке нет в очереди такой же машины?
1: Пока, ну, не вижу.
0: Да, ну ты пройдись. Зато узнаешь, может быть, какая-то очередь быстрее движется, не знаю, там левый бак, правый бак. Кристина, ну давай, шутки в сторону, огласим цифры.
1: 693.
0: Как-то ты зависла немножечко, ты вспоминала?
1: Ага. 693.
0: 693. Просто 693. Да. Просто такое ощущение, что у тебя продолжение какое-то должно быть. 693. Кристин, ну, найдем, нет, как думаешь, что женская интуиция подсказывает?
1: Думаю, найдем.
0: Ну, все, пошли искать. Далеко не уходи, хотя там очередь еще большая.
1: Да, большая.
0: Ну, значит, далеко не уйдешь. Кристина, скоро свяжемся и подведем итоги. 693, помогите Кристине получить приз, сами тоже получите подарок. Дадим по 4 бутылочки фирменной, брендированной, рекордной минералочки, артезианской воды, первой танцевальной от производителя Кристальная. 693, если у вас такие же цифры, пришлите сообщение в личку телеги, либо в личку ВК. Обязательно фоточку документов прикрепите, помогите Кристине получить приз, сами тоже сумеете утолить жажду с помощью рекорда.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: И подводим итоги. Тачки. Ищем машину с незнакомыми госномерами. Ранее у нас в эфире побывала Кристина, которая стоит в очереди на заправке просто и время зря не теряет, играет на рекорде. Ну как играет? Просто прислала цифру с госномера, а мы ищем машину. Искали последние пару треков машины с таким госномером. 693. Кристина, стала ли ты за эти пару треков ближе к своей очереди на заправке?
2: Нет.
1: Вообще? Не продвинулась?
2: Ну, вообще нет.
1: Ой, Кристина, ну давай, добьем. Кристина, мы тоже не продвинулись. Мы не нашли человека на такой же машине. Но я это говорю с радостным голосом. Почему? Потому что ты все равно с пустыми руками от нас не уходишь. Вот. Сейчас ты получаешь у нас приз. Через несколько минут, я думаю, ты еще и заправишься. И все будет круто и здорово. Договорились? Все, отлично. Я тебе желаю скорейшего продвижения в очереди. Хорошего дня, хорошего вторника. Ну и забирай, конечно, брендированный фирменный артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: Начало 11 в Самаре, Мегутро здесь, и я, Сергей Шченко, тоже тут, и напоминаю тебе про наш день рождения, который пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Крутая вечеринка, маленький такой момент, да, мы отмечаем 22 года, и, ну, казалось бы, да, мы собраться решили, там, не знаю, как старые добрые времена, там, оторваться. Но, во-первых, вечеринка не только для таких рекордсменов со стажем, да, но и, конечно, для рекордных зумеров однозначно. Вот, поэтому приходите все, однозначно, треки наших дней, все хиты за 22 года. Все это будет в сетах диджея Фила и MC Жана из Питера, они к нам приедут. Ну и вот момент, ну, все-таки 22 года. Многие прям все 22 года с нами. Поэтому эта тусовка не только как в старые добрые времена, там всю ночь там отрываемся, да, а с 9 вечера. То есть мы подумали обо всех. У кого может быть ранний поход ко сну, да, и все такое. Поэтому с 9 вечера. А там уж как получится. Мероприятие, самое главное, запрещено для детей. И сейчас, самое главное, билеты по 1500 рублей имеются. В телеге, в Максе и в ВК в закрепе есть ссылочка. Приходи обязательно. Что касается планов на этот час, то читай твои сообщения. Сегодня ты фантазируешь на тему, героем какого сериала ты хотел бы стать. Не актером, да, а вот реально, в каком сериале ты хотел бы оказаться в качестве вот наблюдателя, если бы это все было наяву, весь этот сериал, в качестве там наблюдателя, может быть, участника, главного героя, как угодно. Фантазируй, пиши, почитаю. Кстати, будет еще и розыгрыш, а еще будет «Медуза». Далее с нами Тони Даркайс, «Perfect». Включи для тебя «Магнетик». Ну и вот, что касается классики. Классик Армин Ван Бюрен с классикой, но в новом виде. Только с «Миракл». Сейчас Эйв, это Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Прекрасный момент, чтобы исправить старые рабочие недочеты. Тельцы, не берите на себя чужие обязательства. Сегодня вам полностью хватит и своих забот. Близнецы, звезды обещают удачу во всем, что связано с дорогами, поездками и транспортом. Раки, постарайтесь провести день без лишней суеты. Действуйте строго по намеченному графику. Львы, окружающие охотно разделят ваши идеи, если вы поделитесь ими открыто и честно. Девы, благоприятное время для того, чтобы разгрузить вечер и лечь спать пораньше. Весы, день принесет неожиданную и очень ценную подсказку в деле, который долго стоял на месте.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:18. Самари, конечно, фантазеровые, но я и просил вас пофантазировать и написать. Я попросил, в каком сериале ты хотел бы оказаться, но не как актер, да, типа сыграй, да, а как житель, участник процесса, наблюдатель. Все такое. Мне кажется, многие пишут про свои какие-то любимые, запомнившиеся сериалы. Но все-таки именно в каком ты хотел оказаться. Потому что вот остаться в живых, вот здесь вот пишут Lost. Ребят, ну, вот хотите, чтобы с вами вот это все, вся ерундистика проходила, которая там происходит, да? Вот Иван написал, да, Елена тоже написала. Но здесь вот, кстати, такой комментарий тоже про остаться в живых, оказаться на том самом острове, но без драмы и медведей. Ну, тогда это не остаться в живых. На остров можно вот и так просто взять и поехать куда-нибудь. Ну, при возможности. «Сумерки» Анжелика написала. «Дневники вампира» вот Настя пишет нам. Так, что еще? Так, про Шерлока я уже, по-моему, читал. Про «Друзья» опять-таки несколько сообщений вот пришли. Так, «Хочу жить на Вестерия Лейн» из «Отчаянных домохозяек» Юля написала нам, да. Так, «Склифосовский», вот от Сергея Мрякова комментарий такой. Пиши тоже, общаемся на связи в телеге Макси ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 19 по данным Яндекс Погоды, днем 23, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения, ближайшие 6 часов вроде не должно ничего поменяться, ну, может быть, заторы в других местах появятся, а вот в этих, которые я озвучиваю, они исчезнут. Аврора от Дебенко до Аэродромной едет минут 10 сейчас, на Революционную от Гая до Гаражной, даже до Гагарина там, в принципе, тянется сложности вот эти вот. На Москве, ну,

0: от Масленникова до Революционной небольшие проблемы. На Сайцкарме перед Москвой, на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, на Раките перед Карл Марса, на Карл Марса перед Ракитовским шоссе.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте, выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 10.29, и несколько сообщений озвучу о засадах, которые поступают каждый час. Читаем то, что приходит в личку телеги, в личку ВК, под постами засада в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. И дублируем, что из лички приходит тоже в каналы, чтобы все могли все увидеть. Эльри, эвакуатор работает, здесь тут сообщение поступило, будьте аккуратны. На Эльри, кто припаркован, 9-я просека вот здесь вот, Вилоновская, Молодогвардейская, Юшка перед шоссейной, так это было, Интермебель, пост моя. Вот такие вот сообщения из свеженьких озвучил, будут новые данные, заходи, пиши, и, конечно же, если будут какие-то вообще, в принципе, новости, контент, присылай в личку телеги, в личку ВК, очевидцам чего ты стал, всегда ты можешь прислать. Заранее тебе большое спасибо. Будь аккуратен на дорогах и соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: В Самарской области до 19 человек выросло число пострадавших при опрокидывании автобуса у Жигулевской ГЭС. Напомню, вчера вечером автобус выехал на встречную полосу и в результате взрыва колеса и наехал на металлическое ограждение, затем перевернулся. Возбуждено уголовное дело. В Самаре информация о пострадавших в результате атаки БПЛА пока не поступала. Ранее губернатор сообщил, что целями были промышленные предприятия. Военные мобильные огневые группы сбили десятки беспилотников. Напомню, мэр Иван Носков рассказал, что повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания и автомобиль. О хоккее. Хоккейный матч между Акбарсом и Ладой вчера завершился ничьей, а самарский хоккейный клуб ЦСКА ВС победил Молот. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там же в закрепе подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам 22 года. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграет диджей Фил, МС Жан. Ссылку на билеты по 1500 рублей можешь найти там же, в телеге, в Максе, а еще в группе ВК в закрепленных записях. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:45 и читай твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, героем какого сериала ты хотел бы оказаться. Не проще был бы оказаться, но не в плане актера, да, как житель, участник процесса. Ну, может быть, наблюдатель. А так, секретный материал. Тришка вспомнила. Зачарованные. Вот, пишет нам Лена. Слушайте, ну, девчонки, конечно, активизировались. Свет пишет, дикий ангел. Попасть хочется в этот культовый сериал конца 90-х. Да, так, что еще? Острые козырьки. Вот Андрей вспомнил. Так, дальше. О, очень странные дела. Да, я надеюсь, ну, вы вот без пояснений каких-то, да, пояснительная бригада просто требуется, потому что, ну, а вот в качестве кого вы хотите туда? Вот ходячие мертвецы, да? Проверить я на прочность. Написал нам Алексей. Да, так, что еще? Сплетница вот вспомнила. Кристина. Такой сериальчик. Кстати, студенткой частной школы. Вот так вот. Пиши тоже. Общаемся с тобой в Максе, в Телеге и в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 23. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас наблюдаем на Сайдскарме от Новосадовой до Московского шоссе на 10 минут. На Москве от Гагариной до 4-го проезда. Сложности на Масленку от Мичурина до Москвы. На Революционные от Гая до Московского шоссе. На улице Авроры от Марии Стореза до Дыбенко. На Нововокзальной от Карла Маркса до Старозагоры тоже проблемы. И между Москвой и Новосадовой. Аменево от Москвы до Новосадовой. Ракита перед Карл Маркса. Стоянка грузовых машин. Карл Маркса перед Ракитовским шоссе. Дальше Good Boys, Blind Spot и Calvin Harris. Скоро-скоро.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Билджи. Надежность в движении.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 10 часов 55 минут. Продолжаем наблюдать, как расходятся места на дне рождения рекорда. И тебе сообщаем, тебя информируем. А вдруг ты там собираешься, что-то там откладываешь, думаешь, ну попозже, попозже. А попозже, ну, билеты будут. Ну, могу точно сказать, их много, но уже, наверное, по другой цене. Ну, вот столики, например, уже практически закончились. Места за столиками. Отмечаем 22-й день рождения рекорда в ивент-холле «Сигнал». Пройдет крутая вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов станции из Питера, диджея Фила и MC Жана. Присоединяйся к нам. Ну, вообще, в принципе, зачем тебе сидячие места? Ну, что ты туда сидеть пойдешь, да? Ты-то пойдешь туда общаться, танцевать. Ну, хотя бы просто на месте так чуть-чуть пританцовывать. Мероприятие запрещено для детей. И сейчас билеты в наличии по 1500 рублей по специальной цене. Мы продолжаем, собственно, тебя информировать об остатках. Ну, как остатках? Они еще есть, но лучше поторопиться. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ссылочка, кстати, на эти билеты за 1500 есть в Максе, в Телеге и в ВК в закрепленных записях. Мы тебя ждем.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускаем любовный гороскоп, горячие новости и ватафакты.
2: В общем, ребята, мы тоже сейчас поучаствуем в этом состязании. Массовое интеллектуальное ДТП в социальных сетях произошло, причем во всех. Скажите, если вам говорят, ну, например, у вас встреча в 7 часов вечера, да, и вам говорят, давай перенесем ее на час вперед. Вы подумаете, во сколько будет эта встреча? В семь вечера она у вас, вам говорят, на час вперед.
3: 8 вечера.
2: Так.
4: Получается, да, 8.
2: Вот и я так думал. А оказывается, некоторые люди считают, на час вперед это наоборот назад для нашего понимания. То есть, что для нас 8, для них это оказалось 6. Да, и все люди такие, ну как же, на час вперед. Типа, меньше времени. И давай доказывать своими аргументами, кто прав.
4: Я бы тоже так подумал, но потом на час потом. Приходит, ну, ощущение. Так, другое,
3: зачем нам это вбросили? Есть что, нет других, что ли, синонимов, чтобы объяснить, что давайте встретимся в 18:00.
4: Так в этом-то весь и прикол, что ты эти синонимы находишь, когда уже вот такой вопросик встает. А когда вот от себя вот, ну, быстро говоришь, ты говоришь, вперед, назад, вот такие
3: вещи. Часик до, я бы еще поняла. Часиком раньше. Давайте встретимся часиком раньше. Все понятно тогда, а не часом вперед.
2: Можно просто время назвать. Если
3: так я и говорю.
2: В 20:00 давайте увидимся тогда. Окей, тогда на, все понятно.
4: На час раньше, да.
2: И говорят, что люди действительно приходили на час раньше. А те, кто планировали на час вперед, ждали других 2 часа, потому что думали, что на час раньше, на час вперед, точнее, это вот как раз-таки, как мы с вами считаем. Вот такое интеллектуальное,
3: интересно.
2: Массовое
3: интересно.
2: ДТП. Да,
4: может тоже быть оправданием, кстати.
2: Придумали, да, для этого?
4: Ну да, если кто сказал, давай перенесем на час вперед, и ты на неделю пропал.
2: Такой, ну на час же вперед, да.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Носороги.
2: Нет, друзья, сегодня же день каракулей отмечается. И я не про животных, а про вот эти закорючечки, бесполезные закорючечки, как будто бы на полях тетради. А на самом деле это мощный инструмент мозга и феномен. Если что, прибавка к памяти на 29% те, кто во время скучных лекций и звонков, они запоминают на 20% больше, на 29 даже больше процентов информации, чем те, кто просто сидит и слушает. Потому что рука параллельно делает действие, и таким образом загружается информация круче. Механическое рисование также активирует префронтальную кору, ту самую зону радости и награды, которая включается от смеха или шоколада. Вот, кстати, хороший получается заменитель. Нельзя, например, сладенькое рисовать. Рисуй каракули.
3: Рисовать сладенькое нельзя уже.
2: Рисовать сладенькое. Рисуй каракули.

0: те, кто располагает свои рисунки в центре страницы, они нуждаются во внимании. Значит, они экстраверты вот, и жаждут большего внимания. А если вверху страницы, значит, это уверенность и изобилие идей. Если рисунок нарисован прямо рядом с заголовком текста на листе, означает, что художник не считает важным то, что вообще написано на бумаге.
1: Ну, то есть мы еще с детства были биохакерами, да?
0: Да.
1: Такими, когда рисовали вот это все, оказывается, запоминали, а нас ругали, что в учебнике вот нельзя ничего пририсовывать.
0: И на партах, мне кажется, поэтому рисуют, да, чтобы да, лучше да запомнить.
2: Вот ты вот так вот разговаривал по телефону, что-то там накалякало, тебе уже диагноз поставили.
3: Фестиваль «Белая». Санкт-Петербург, Ледовый дворец.
4: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand». Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Обычный день, если ты не в супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
11: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. «Радио Рекорд Самары» будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
12: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: 1 сентября и прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вы будете удивительным образом походить на ослика и будете с печальным видом напевать песенку.
2: Тельцы, порадуйте вашего любимого человека кулинарным изыском.
0: А близнецы, если у вас есть какой-то повод для ревности, обсудите с вашим любимым человеком создавшуюся ситуацию.
1: Раки, сегодня не стоит все принимать слишком близко к сердцу.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто почувствовать себя счастливым, даже если вы создадите для этого все условия.
0: Девы, любовь для вас сегодня не будет стоять на первом месте.
1: Весы, сегодня вашему партнеру будет очень непросто понять, к чему именно вы стремитесь в ваших с ним отношениях.
2: Скорпионы, звезды советуют сегодняшний вечер посвятить воспоминаниям.
0: Стрельцы, сегодня вам стоит вместе с вашим любимым человеком позаботиться о ком-то.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет о вас очень трогательно заботиться.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно успевать за вашими мыслями.
0: Рыбы, сегодня вам трудно будет думать о ком-то или о чем-то, помимо вашей любви. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы России из Москвы в другой регион. На московском финансовом форуме мэр отметил, что подобные предложения регулярно возникают, в том числе переносы столицы за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток. По его словам, опыт других стран показывает, что такие решения приводят прежде всего к дополнительным расходам федерального бюджета, не давая заметного эффекта. Антон Силуанов назвал новый трехлетний бюджет России непростым, но заявил, что его удалось сбалансировать. Среди ключевых задач министр выделил оборону и безопасность, а также сохранение уровня жизни. Дефицит бюджета на 2027 год планируется на уровне 2% ВВП. По словам Силуанова, параметры документа согласованы с ЦБ и должны способствовать снижению инфляции и ставок. Президент США Дональд Трамп призвал завершить конфликт на Украине, заявив, что от него страдает весь мир. Об этом он написал в социальных сетях. Трамп назвал конфликт нелепым и нескончаемым и заявил о необходимости его прекращения. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. «Точка банк».
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горяченькая на вторник.
2: Так, напившись вина, слепой мужчина сел в машину своей подруги и проехал 240 километров.
1: Так.
2: Это что-то уникальненькое. Реально, не знаю, почему он так расстроился, но он выпил 4 бутылки вина, и он не зрячий, и он смог реально 240 километров проехать. Если что, его там оштрафовали, есть исправительные работы. Он управлял автомобилем, ориентируясь на огни грузовика, который следовал впереди.
1: Он же не зрячий.
2: Ну, какие-то световые, видимо, пятна есть, но он не зрячий полностью.
3: Либо у него очень длинная палка.
1: Это взлетная полоса из «Форсажа» 6-го или какого как раз-таки та была, когда, помните, они самолет грабили. Вот он, наверное, по такой дороге двигался.
2: Причем взял он без спроса машину своей девушки. И у него нет водительских прав. Вообще, просто какой-то комбо.
3: Ты еще ж ключи нащупал.
1: Какой-то психоватый немножечко, да, решил психануть так.
2: Да.
1: Для всех.
2: Если что, у него в одном из запретов теперь, из штрафов, запрет на употребление алкоголя на 90 дней.
3: Ну. Так может, он и не хотел пить, он пошел водички попить, просто газированный.
2: А, и не увидел, точно.
3: Да. А по вкусу, как лимонадик.
1: А может быть, это его вторая выпивка в жизни, потому что первый раз была не замерзайка.
2: Возможно.
1: И теперь он решил, ну ладно, подороже вино, может, прозрею.
3: Думаешь, так вот?
1: Вдруг. У меня есть горячая новость. Там заявили, что россиянам больше не нужны премии на работе.
2: Да, так, ты что,
1: считают
2: серьезно?
1: Эксперты. Домой эксперты сразу. Дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работников, как заявляют эти самые эксперты, которые нам не нравятся.
2: Если что тогда мотивирует?
1: А я тебе рассказываю. Если выплачивать премии постоянно, сотрудники привыкают, как они говорят, к ним. Воспринимают их как часть зарплаты, вообще говорят. По словам экспертов, у них есть слово, оказывается, вместо повышения премии лучше обратить внимание на признание заслуг. Мы что, к грамотам возвращаемся? Интересные задачи, самостоятельность и возможность для роста. Но возможность для роста классно, все остальное как будто бы вы и не эксперт.
2: Ребят, лайфхак, вы эту премию просто добавьте к ежемесячной зарплате. Разделите премию на 12, или если она у вас раз в 3 месяца, разделите на 3, добавьте и все.
3: Так они же и говорят, что ты будешь воспринимать ее как должное.
1: Я думаю, что в конце года, знаете, приблизительно будет следующее. За хорошие эфиры 2026-27 грамотами награждаются утреннее шоу «Вейкаперы».
3: Ты думаешь так? Я думаю,
1: Никита, Стас, Аня, вот вам по медальке.
3: Нам просто смайлики разошлют и все.
1: А вот как в школе лепят, да, значит. У нас, слава богу, не так. Но это так себе, эксперты, их слушать вообще не стоит.
0: «Вейкаперы» на рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай посмотрим, что у нас сейчас в Самаре. По данным Яндекс.Погода, сейчас плюс 21 градус, ясно. Ночью ожидается до плюс 16, будет без осадков, но завтра днем будет до плюс 24 и малооблачно. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Гагарина постоишь 10 минут от Тухачевского до Революционной. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской, ракета от АЗС до Карла Маркса. На Нововокзальной стабильно стоит промежуток от Московского шоссе до Новосадовой. На ракете от Олимпийской до Карла Маркса, ну а также на Москве еще 5-минутка от Кирова до Димитрова. Я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда весело, энергично и с позитивным зарядом. Для тебя самые любимые рубрики «Засада», где ты делишься с другими автолюбителями необходимой и важной информацией. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также играем в клевые игрушки. «Тачки», где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. «Инфосотка», где проверяем, какие из новостей правдивые, а какие нет. Ну и, конечно же, проверяем тебя на знание города. В игрухе «Я не местный». Мега-утро с 7 до 11 с Серегой Шевченко. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Праздную день рождения.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. 12 часов дня в Самаре, и с тобой на связи я, Наташа Маркова, и это первая национальная. Может быть, при приеду поговорить, можно будет на наш любимый дуб заглянуть, выяснили, где там наш любимый специалист, можно даже не что оказывается, для тех немногих, даже не нравится. Это для тех немногих, кому 5 минут рядом было сказано, что даже кофе могут снижать тревожность, усталость и даже ухудшение настроения. Все, что нам нужно с тобой во время рабочего вторника. Ну, а также повысить настроение помогут мысли о предстоящем дне рождения Радио Рекорд Самара, который мы будем праздновать 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Приглашаем тебя разделить с нами наш праздник. 5 часов лучшей музыки за эти 22 года в исполнении наших резидентов, диджея Фила и МС Жана. Сюрпризы, бурь положительных эмоций, все как ты любишь. Мы тоже обязательно там будем с тобой. Очень тебя ждем на нашем празднике. Но прямо сейчас бронируй место на нашей вечеринке, забегая в соцсети, в телегу Макс или же в нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Там в закрепах есть ссылка на билеты по 1500 рублей. Успевай купить их по таким приятным ценам. Ждем тебя на нашем дне рождения 20 ноября, напомню. Ну а в предстоящий час у нас с тобой тоже крутая музыка ожидается. Будет Том Боксер и Алекса Морено, Рекорд Микс. Услышим Dive Into Me от Алок и Калит. Интересная переделка от The Second Voice, Let Me Be. А также Cardfish, That Girl. И уже сейчас скачаем под любимую тему от Хьюгель под названием Moving to the Sun на первой танцевальной. И не забывай, что все это Record Dance Radio.
0: Record Dance Radio. 22 года.

мы с тобой поиграем в наш любимый, давно всем знакомый Indemix. Разыграем с тобой 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Очень сильный это атрибут, главное редкий, и заполучить его ты можешь только у нас на рекорде. Все, что тебе нужно сделать тут для того, чтобы выиграть, так это слушать музыку. Я тебе сейчас поставлю короткую подборку треков, и нужно внимательно ее послушать, посчитать треки и отправить верное количество в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте и обязательно подписать свой номер телефона. Итак, мы готовы, ты, надеюсь, тоже готов. Ну что, погнали, считаем треки.

пятерочка была. Ну и сколько же ты тем здесь насчитал в нашем мини-миксе? 6 или 8? Даю тебе подсказку. Отправляй свой ответ в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно только подписывай свой номер телефона. Еще разочек повторяю тебе подсказку. 6 или 8 треков. И если оказываешься 22-м по счету, сегодня, кстати, 22 сентября, но еще скоро 22 года «Радио Рекорд Самара» будет отмечать, то тогда 22-й забирает нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная». Рекорд, реклама.

0: Это грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
1: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня столкал.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00 для лиц старше 16 лет.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
8: Реклама в Самаре 212 99 90.
9: Празднуем день рождения.

треков, но тебе нужно было посчитать, сколько тем поместилось в этом миксе и прислать верный ответ нам в телегу или в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну и верное количество треков вовремя прислал нам Антон Александрович. Да, мы его поздравляем. Именно такой ник в соцсетях у нашего победителя. Номер телефона его оканчивается на 1524. Ну, а всего было у нас 6 треков. Молодец, Антон вовремя сориентировался, написал нам и верное количество, самое главное. Мы ему дарим, напомню, 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Ну, а далее по музыке слушаем с тобой Кельвин Харрис и будет Клементин Дуглас, а также новинка от Beowulf «Феникс».

0: Рекорд. Новости.
1: Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Самарскую область, сообщает губернатор. Также 4 человека пострадали. Им оказывается помощь. После ДТП с перевернувшимся автобусом под Тольятти в больницах находятся 5 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Напомним, всего пострадали 19 человек. Автобус выехал на встречную полосу в результате взрыва колеса, затем наехал на металлическое ограждение и перевернулся. Возбуждено уголовное дело. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на 23%. Всего за неделю зарегистрировали 9640 случаев заражения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ну а больше новостей смотри круглосуточно в нашем Макс-канале, а также в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе есть подробности о праздновании нашего дня рождения, первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечать мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Ну а ссылку на билеты по 1500 рублей также можешь найти в телеге в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Празднуем день рождения «Радио».

0: Плюс 22 градуса, ясно. Ночью сегодня ожидается до плюс 16, будет пасмурно. Ну а завтра днем до плюс 24 и будет малооблачно. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. 20-минутка собралась на южном мосту Авроры. Длится она от южного берега до Гагарина. На ракете 10 минут постоишь от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. На заводском от профильной до 22-го партсъезда. И 5-минутки на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, а также на Димитрова от Тополей до Демократической. Ну а я напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, если только у тебя на твоем гаджете есть радиоплеер. Скачать его ты можешь по одной из ссылок, которые находятся в закрепленных записях в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи эту ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». И обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если у тебя под рукой умная колонка и ты находишься в пределах города, тогда все очень даже просто. Говори ей, включи «Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне, всегда в курсе всех событий, а также можешь играть с нами в наши игрушки. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Обычно осенью люди начинают хандрить, но только не те, которые слушают Рекорд. Потому что те, которые слушают Рекорд, они знают, что впереди этой осенью нас с тобой ожидает супер крутое мероприятие, а именно 22-й день рождения Рекорда в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы будем с тобой с 9 вечера и до глубокой ночи танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. Также услышим с тобой актуальные треки наших дней, и все они будут в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют DJ Phil и MC Жан. Обязательно будут яркие эмоции, конечно же, куча общения, мы тоже там будем. Обязательно к нам присоединяйся и прямо сейчас успевай купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших соцсетях, а именно в информ-каналах в Телеге и в Максе, но также в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Все в закрепах. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем с тобой отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Загорай.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

эфире главный танцевальный старт, уитует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, уже совсем скоро, а именно 3 октября мы встречаемся с вами в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестивале «Белое». А вот и полный лайнап фестиваля. На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в сам день шоу. Еще разочек, это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белое» под названием «Снежная королева». Ну а полный состав артистов и другие подробности вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с кем увидимся 3 октября. Ну и, может быть, у вас уже заготовлен костюмчик, в чем пойдете, тоже очень интересно узнать. Я же пока поделюсь музыкой, в этом часе работа от Авио «Барбара». Услышим работу от Матрода «I Need Your Lovin'». Матрода. Также появится Бауса с треком «Magnetic».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: контроля качества. Собственная лаборатория «Олви» позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. «Олви» – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
2: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
14: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: В России с 1 января следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях, говорится в материалах МВД. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительными до окончания их срока действия. Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны Евросоюза несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей. Операторов обяжут покрывать связью все населенные пункты с более чем 2000 жителей, пишет «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии. Это касается МТС, Мегафона и Билайна. По данным министерства, в каждом таком населенном пункте уже работает хотя бы один оператор, однако покрытие всех компаний есть не везде. Ранее аналогичное предписание получил Т2. Учителя не могут требовать у школьников доступ к истории браузера для проверки работ на нейросети, рассказали эксперты. Они добавили, что пароль от личного аккаунта также не является допустимым способом доказывания по закону об образовании. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас разогрело до плюс 24 градусов. Ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс.Погода, будет пасмурно до плюс 16. Ну а завтра днем ожидается вновь 24 градуса тепла и будет малооблачно. На дорогах города все те же 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. 20 минут будешь двигаться по Уральской, это заезд до Южного шоссе. Но вокзальная стопорится от Москвы до Новосадовой. Здесь 12 минут проведешь. Гагарина тормозит от Тухачевского до Революционной, полевая от Молодогвардейской до Мичурина, и на Авроре еще постоишь от Южного моста до Промышленности. Но я напомню тебе, что в этом году Радио Рекорд Самара отмечает свои 22 года. Свой день рождения мы будем праздновать 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Там у нас с тобой состоится грандиозная вечеринка, куда мы тебя и приглашаем. Для тебя приглашенные гости диджей Фил и МС Жан, они сыграют главные треки за эти 22 года. Конечно же, огромное количество ярких и позитивных эмоций ты получишь, сюрпризы, подарки, крутое общение, мы тоже там обязательно будем. Все это, напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Но прямо сейчас ты уже можешь забронировать себе местечко на нашей вечеринке. Для этого заходи в наши соцсети, а именно в Telegram, в Макс, а также в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И в закрепах ищи ссылку на билеты, которые сейчас стоят 1500 рублей. Одна из самых вкусных цен, не пропускай возможности попасть на наш день рождения. Ждем тебя с прекрасным настроением. Все это «Радио Рекорд Самара». Мероприятие запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности Тэнк на тест-драйве в «Самара-Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле Тэнк. «Самара-Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции, условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара-Авто».
0: Рекорд реклама. Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: Билджи. Надежность в движении.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
7: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяца фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. Прайд. Сообщество сильных.

Второй час в эфире, главный танцевальный. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Листала тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что жительница Краснодара отсудила 85 тысяч рублей за фотографии, на которых выглядела чуть толще, чем обычно. Девушка заплатила 38 тысяч за съемку, но осталась недовольна лишними объемами на кадрах. Экспертиза подтвердила ошибки фотографа с ракурсами, композицией и широкоугольным объективом. И вместо требуемых 300 тысяч рублей присудил ей 85. Но вот интересно, друзья, быть может, у вас тоже были какие-то необычные фотосессии, про которые вы бы хотели бы рассказать, может быть, какие-то локации, или наоборот, есть чем гордиться, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Все интересное самое почитаем. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Джон Кей, Калайбрия. Также послушаю работу от Джон.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваши комментарии.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод, диспансеризацию, что ли, пройду.
1: Главное — мотивация.
3: Понятно.
1: Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно, сиди в очереди.
3: Вот да. Кстати, давно не был в поликлинике, это что-то радует меня.
1: Ходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
1: Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
3: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
6: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Проведение массовых мероприятий, экскурсий и тур-слетов ограничили в Томской области до 1 ноября из-за нападения медведей, сообщил губернатор региона. Также сообщалось, что в Бурятии за сутки поступило 34 сообщения о выходе медведей к людям. Уровень поддержки Трампа снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщает Рейтер. Президента США поддерживают 32% граждан, а среди сторонников республиканской партии уровень поддержки Трампа упал за неделю с 82 до 73%. Отмечается, что основное недовольство вызывает рост стоимости жизни в США и конфликт против Ирана. Российский нападающий Александр Овечкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Сэмми Силбер. Ранее ТАСС писал, что хоккеист пропустил предсезонный матч Вашингтона с Бостоном, который прошел в ночь на 21 сентября. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: Сегодня с 23 часов.
1: Рекорд. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Самаре разогрело уже до плюс 26 градусов. Ясно, все так же. Ночью, по данным Яндекс Погоды, обещают нам до плюс 16, будет пасмурно. Ну а завтра днем вновь плюс 24 градуса и малооблачно. На дорогах города все те же 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс Карты. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой постоишь минут 7. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской. Авроры от Южного моста до Промышленности и 5 минутки. На Соколова от Лесной до Новосадовой, а также на Кирова от Молодежной до Новосадовой. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день мы тебя заряжаем энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мега Утро для тебя любимые рубрики «Засада», где ты делишься важной и нужной информацией с другими автолюбителями. Ну а также наша легендарная трэш-пати, где мы с тобой слушаем неформатные треки в 8.40. И, конечно, играем с тобой в наши игры. Тачки, где ищем с тобой автомобили с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где проверяем, какие из новостей правдивы, а какие нет. Ну а также проверяем тебя на знание города. Все это в игрушке «Я не местный». С 7 до 11. Мега Утро. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну, давайте деньги считать, и свои, и чужие, и наши, да всякие. Премии больше не мотивируют россиян. Как выяснилось, эксперты советуют работодателям перестать раскидываться денежками направо и налево. Ну как это? В общем, по версии этих самых экспертов, если регулярно платить бонусы, то сотрудники у нас, видите ли, балуются, и все, им уже не угодишь. Начинают считать премию частью зарплаты, как так и надо, видите ли. Разгуляются, обнаглеют, и все в этом духе. Помню, я как-то работала в одной организации, где понятие премия, премирование не существовало, зато депремирование очень даже. Таким образом, ну, там назывались штрафы. Неприятно. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а вот за что, по вашей версии, вам ежемесячно можно было бы на вашей работе выписывать премии? За какие заслуги? Пишите. А в этом чате у нас Mo Black и Ямаре. И еще Offenbach и Miles Away. Также Джоэл Кори и Devotion. И непременно Алек и Хали Dive Into Me. Прямо сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это Рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Лугрен 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет. При этом в Кремле рассчитывают возобновить трехсторонние переговоры и продолжить попытки решить ситуацию мирным путем в ближайшее время. Российское правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Как отметили в Минсельхозе, решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых культур в условиях перестройки экспортной логистики. Лионель Месси показал футболку для прощального матча за сборную Аргентины. Последний матч «Футболка на всю жизнь» подписал футболист видео в соцсетях. Встреча с Бенином пройдет 6 октября на стадионе «Монументаль». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре тепло, солнечно, плюс 26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня тоже не будет довольно холодно, до плюс 16, правда пасмурно. Ну а завтра днем обещают нам вновь плюс 24 градуса и будет малооблачно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Ну а вокзальная стопорится от Москвы до Новосадовой и поливает Молодогвардейской до Арцебушевской. На Димитрово 5 минут постоишь от Молодежной до Москвы. Ну, а также на Революционной, только уже от Печорской до Москвы. Я напомню тебе, что этой осенью нам с тобой грустить не придется. Все потому, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится грандиозная вечеринка. Для тебя приезжают наши резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, и сыграют для тебя самые клевые треки за эти 22 года. Обязательно присоединяйся к нам и получай огромное количество самых ярких эмоций. Прямо сейчас ты уже можешь купить билеты, кстати, по приятной стоимости, по 1500 рублей. Ссылка на эти билеты есть в наших информканалах, в телеге и в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте в закрепах. Обязательно туда прямо сейчас забегай, переходи по ссылке и покупай. Присоединяйся к нам обязательно. Мероприятие запрещено для детей.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Radio.
1: Друзья, привет, это Радио Рекорд и Кристина. Вот сегодня, как-то, знаете, хочется то зарплаты обсуждать, то в целом работу. Итак, у нас на руках рейтинг офисного выгорания. Екатерина и Александр чаще других, оказывается, выгорают на работе. Вот такие вот итоги, не самые приятные, как мне кажется. С другой стороны, больше всего страдают сотрудники бухгалтерии, финансов, бухучет, реклама, ну и так далее. Конечно же, руководители крупных корпораций страдают. Вот там у нас лидируют Александры и Екатерины. Друзья, пишите, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Вы-то от чего выгораете на работе? Мне кажется, что в первую очередь можно прямо устать и выдохнуться, наверное. От рутины, конечно, да, буду банальной. Как у вас все вообще происходит? Рассказывать. А может быть, вы вечный двигатель? Может, вы вообще ни от чего не устаете? Пишите в любом случае. Беовульф и «Радио Рекорд» в этом часе «Феникс».
2: На

Good Girl. Бенни Бенасси тоже услышим. Illusion. Уже сейчас Эйф и Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Radio. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
3: Моему сыну скоро 3, и за эти годы я сделал вот такое умозаключение. Немного изменились мои привычные развлечения. Объясню. Например, прогулка с женой обычная. Раньше это было развлечение отличное. Пройтись, поболтать. Как это мило. Сейчас это развлечение...

0: жизни.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Профлист.

0: года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» – день рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
1: Новый трек на

0: Рекорд. Новости.
1: Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против России и Беларуси на 3 года, сообщил сайт чешского телевидения со ссылкой на дипломатические источники. Меры были продлены сразу на 3 года, хотя ранее продлевались на 6 месяцев. Также из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. Власти Венеции намерены поднять налог с 5-10 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, заявил советник по бюджету городской администрации. В России введут контроль за гаджетами для умного дома, сообщили «Известия». Мера позволит отслеживать производство и поставки такой техники. Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваши комментарии.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод, диспансеризацию, что ли, пройду.
1: Главное — мотивация.
3: Понятно.
1: Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно, сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике, это что-то радует меня.
1: Сходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас 25 градусов тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 16 температура опустится. Ну а завтра плюс 24 обещают нам, и будет малооблачно. На дорогах города по-прежнему 4 балла, местами имеются затруднения. На заводском шоссе 20 минут практически простоишь от Кирова до Земица. Земица, в свою очередь, 10 минут движется от Днепровского проезда до заводского шоссе. Нововокзальная продолжает стопориться от Москвы до Новосадовой, поливает Молодогвардейской дорогой Цыбушевской и на Авроры, постоишь еще от Южного моста до промышленности. Ну а также ДТПшка произошла на пересечении Максима Горького и Вилоновской. А я напомню тебе, что все важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших круглосуточных информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда заходи, подписывайся и читай все самое важное, интересное и актуальное. Обязательно комментируй, участвуй в наших опросах и смотри информацию про наши встречи и розыгрыши. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: это трэш по Америке. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118 78 47 189 584. Город Санкт-Петербург.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Так, обсудим животных на сей раз. По-моему, уже много, прилично. Сегодня мы с вами побеседовали про деньги, про работу. Давайте развлекаться. Итак, сеть облетелся ролик, где кошек презентуют в стиле Apple. Это выставка кошек. Как это все выглядит? Авторы ролика позаимствовали фирменную подачу Apple и придумали целую линейку котов, в том числе мини, Про, Про Макс, кошка Про Макс и даже Дуо. Вот передо мной видос сейчас, я не могу никак понять, как выглядит кошка формата Дуо. Это, наверное, очень толстая кошка получается, да? В общем, каждому досталась своя модель, характер, сама идея настолько зашла пользователям, что теперь все, ролик всем нужен, все его репостят, ну и так далее. Друзья, рассказывайте, вы вообще своих животных раскармливаете? Просто наш Шеннон уже весит почти 8 килограмм, это много. Надо как-то похудеть. Котика, я не знаю как. Кстати, советуйте, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Расскажу про музыку уже сейчас. The Second Voice в этом часе. Let me be услышан. Фастбой тоже впереди. Music Summers. И, конечно, Афро Джек и Лайн. А еще диджей Гоя Мичико. Прямо сейчас Алиф Фарбен, Body Talk и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон. Мое почтение к ЭХЭ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в счетной палате? А там считают
2: нет,
1: деньги,
2: пока
1: реально?
2: Нет. Опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть
3: трубы.
1: В счетной палате?
2: Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот, Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, понял.
1: Все будет хорошо.
0: Крем Хруст Шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
13: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования.

0: Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
1: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Силуанов назвал федеральный бюджет России на следующие 3 года непростым. Выступая на московском финансовом форуме, он отметил, что в бюджет России на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП, но он не представляет рисков, пишет ТАСС. Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования, сообщает Белта. Итоги выборов в Госдуму убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному российским лидерам курсу на стабильное развитие России, отметил президент Беларуси. Белый дом запускает Трамп ТВ на фоне бойкота со стороны СМИ. Трамп ранее объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции CNN и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналисты обвинили администрацию в нарушении свободы слова и отказались освещать мероприятие с участием Трампа. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Ну что, в Самаре по-прежнему плюс 24 градуса, все так же облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно, до плюс 16, но завтра вновь плюс 24 градуса и малооблачно. Загруженность дорог за минувший час увеличилась сразу на 2 балла и сейчас составляет 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На ракете постоишь 15 минут от магистральной до Карла Маркса, на 22-м партсъезда от Заводского до Победы. Здесь, кстати, ДТПшка на пересечении 22-го партсъезда и Победы. Заводской стопорится от Кирова до Земица, Гагарина от Тухачевского до Революционной и на Новосадовой постоишь еще 10 минут от Челюскинцев до Ярошевского.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
1: Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контракт63.ру.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
13: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
14: «Билджи. Надежность в движении».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

до нашего главного танцевального события — фестиваля «Белая снежная королева». Я напомню, что мы объявили полный лайнап фестиваля, и на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена целых двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября — Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, также расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Это будут Иман Бек, No Matter What, Record Mix.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш Пати».
3: Алло, Арсен. Там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Скажите «а»?
4: А.
3: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета?
7: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
9: Так вместе ходим.
10: Старший на плавание. Младший в детскую комнату.
11: Муж в тренажерный зал,
12: а я на групповые программы.
13: В «Ладье» всем нравится.
14: Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
16: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Секонд-Хенд».
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
19: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: В России с 1 января следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях, говорится в материалах МВД. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительными до окончания их срока действия. Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны Евросоюза несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей. Операторов обяжут покрывать связью все населенные пункты с более чем 2000 жителей, пишет «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии. Это касается МТС, Мегафона и Билайна. По данным министерства, в каждом таком населенном пункте уже работает хотя бы один оператор, однако покрытие всех компаний есть не везде. Ранее аналогичное предписание получил Т2. Учителя не могут требовать у школьников доступ к истории браузера для проверки работ на нейросети, рассказали эксперты. Они добавили, что пароль от личного аккаунта также не является допустимым способом доказывания по закону об образовании. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, в Самаре сейчас плюс 21 градус, все так же облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погода, ночью ожидается пасмурная погода, будет до плюс 16, ну а завтра днем плюс 23 и малооблачно. На дорогах города 6 баллов, все так же. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На пересечении Гагарина и Москвы, прямо на кольце, произошла ДТПшка. И Московское шоссе стоит от Мичурина и аж до Авроры. Здесь полчаса точно готовь для проезда. Новосадовая стопорится от Осипенко до Ярошевского, Соколова от Лесной до Новосадовой едет 15 минут. Аналогично Южное шоссе Авроры от поста ГИБДД до Заводского, ну а также отмечу Масленникова. С одной стороны от Новосадовой до Московского шоссе и с другой от Мичурина до Новосадовой. И там по 15 минут потратишь. Ну а я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь вставать очень легко и просто и с позитивом заряжаться на целый день. Все это при помощи мега-утра, которое мы для тебя приготовили с 7 до 11. Рубрика «Засада», где ты делишься с другими автолюбителями какими-то интересными новостями о дорогах города. Просыпаемся под трэш-пати в 8:40, где слушаем неформатные треки. Играем с тобой в любимые игры. Тачки, где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Инфосотка, где проверяем, какие из новостей правдивые, а какие нет. Ну, а также «Я не местный». Здесь мы тебя уже проверяем на знание улиц города. Все это с 7 до 11 мегаутра. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария-парк».
4: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Самаре 7 часов вечера и в эфире первая танцевальная. И пока прекрасная погода, можно прогуляться до дома или просто выйти буквально минут на 10 и понаслаждаться теплым осенним вечером. Тем более, что сегодня еще и день без автомобиля отмечается, так что все располагает к прогулкам. Но праздники мы любим и отмечаем, а уж про свой день рождения мы готовы говорить вообще бесконечно. Кстати, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы как раз будем отмечать 22 года «Радио Рекорд Самара». У нас предстоит масштабная и яркая вечеринка, где ты можешь встретиться с нами, ведущими «Радио Рекорд Самара», а также будут резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. В их исполнении прозвучат главные хиты этих 22 лет. Крутой рейв намечается, обязательно приходи. Можешь уже сейчас, кстати, купить билет в наших информканалах, в телеге и в Максе, а также в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В закрепах есть ссылка на билеты по 1500 рублей. Успевай купить и к нам присоединиться. Ну а пока заглянем с тобой в плейлист на ближайший час. Будет свежайшая новинка от Армин Ван Бюрен и Пит Тонг. Токас Миракл. Рекорд Микс. Услышим Магнетик от Бауса. Будет песня про счастливчиков Lucky Ones в исполнении Топика и Карт Бланш. А также Фьюгель и Ультранейт Фри. Ну а прямо сейчас знакомая любимая тема от Эйв «Meet Me in the Dark» на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Верно, этой осенью нас с тобой ожидает встреча. Масштабная, позитивная, полная крутой музыки и ярких эмоций. И все это про наш 22-й день рождения Радио Рекорд в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года в специальных сетах диджея Фила и MC Жана. Мероприятие запрещено для детей, но мы тебя все-таки призываем присоединиться к нам. Ты можешь купить уже билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах в Телеге и в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте. А еще несколько раз в день мы предлагаем тебе выиграть пригласительные. Все, что тебе нужно сделать, так это попасть в эфир и продолжить одну из шуток нашего деда, который крутится на рекорде уже много-много лет. Я тебе буду ставить первую часть шутки, ну а тебе же нужно ее завершить. Если вдруг такой панч ты не помнишь или не слышал, тогда используй свое чувство юмора. Может быть, оно такое же, как и у нашего деда. Ну а сейчас найдем следующего участника нашего розыгрыша. Прямо отправляй фразу «День рождения» в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Неважно, когда и куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно. Обязательно только указывай свой номер телефона. Итак, пиши «День рождения» в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте. А далее не забывай указывать номер телефона. С 22-м по счету встретимся в эфире и поиграем.
2: Рекорд реклама. Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: Билджи. Надежность в движении.
4: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
10: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
11: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
12: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре одному мужчине после атаки БПЛА проведена операция. Состояние стабильное, медики полностью контролируют ситуацию. Глава Самары Иван Носков встретился с пострадавшими от атак БПЛА. Всем оказана помощь. Их состояние не вызывает у врачей опасений. Мэр проверил социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Серьезных повреждений нет, выбитые стекла, есть дефекты кровель. К восстановлению должны были приступить сегодня после завершения следственных действий. Предварительные итоги выборов депутатов Госдумы и областного парламента подвели на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел губернатор Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил всех жителей региона за участие в голосовании. Глава Самарской области выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие нового состава депутатского корпуса с правительством региона будет продолжено. Не позднее 1 декабря 2026 года необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц, а также в отдельных случаях налог на доходы физических лиц. Об этом напомнили в Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области. Суммы налогов указаны в налоговых уведомлениях, направленных через госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи, в личный кабинет налогоплательщика физического лица при наличии регистрации, а в иных случаях – заказными письмами Почты России. А больше новостей читай в наших круглосуточных Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе ищи подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Ну а ссылку на билеты по 1500 рублей также можешь найти в телеге Макси, а также в нашей группе ВКонтакте в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack.
8: Подробности на jackcar.ru.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Маканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
19: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
19: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
19: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: года. Пробки.
1: Ну что, вечер наступил, а в Самаре все так же тепло, плюс 19, облачно с прояснениями. Ночью сегодня температура, по данным Яндекс.Погоды, опустится до плюс 16, будет пасмурно. Но завтра днем вновь плюс 23 и также облачно с прояснениями. На дорогах города продолжается загруженность, которая оценивается в 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе и Южном мосту от поста ГИБДД до промышленности будешь ехать почти 25 минут. Все из-за ДТПшки на пересечении Авроры и промышленности. Соколова на 10 минут задержит тебя от Лесной до Новосадовой, Новосадовая от Челюскинцев до Масленникова настолько же, Масленникова стопорится от Мичурина до Московского шоссе, Нововокзальная от Москвы до Новосадовой, ну а также 10-минутка на Ленина от Челюскинцев до Новосадовой. Но я напомню тебе, что бы ты ни делал и где бы ты ни находился, можешь слушать нас всегда онлайн. Для этого скачивай радиоплеер на свой гаджет, ссылку на него найдешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» или же ищи в описании. В нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься и у тебя под рукой умная колонка, тогда все просто. Говори ей «Включи Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Ну а также можешь участвовать в наших розыгрышах. «Радио Рекорд Самара» – все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
6: 22 года. Вместе.
7: Новый трек на рекорде.
8: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Баскбом. Токас Миракл.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Обычно осенью люди начинают хандрить, но только не те, которые слушают Рекорд. Потому что те, которые слушают Рекорд, они знают, что впереди этой осенью нас с тобой ожидает суперкрутое мероприятие, а именно 22-й день рождения Рекорда в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы будем с тобой с 9 вечера и до глубокой ночи танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. Также услышим с тобой актуальные треки наших дней, и все они будут в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан. Обязательно будут яркие эмоции. Конечно же, куча общения. Мы тоже там будем. Обязательно к нам присоединяйся. И прямо сейчас успевай купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших соцсетях, а именно в информканалах, в Телеге и в Максе, но также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все в закрепах. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем с тобой отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

шоу, преимущественно музыкальных, разумеется. Давайте прямо сейчас я вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас будет шоу с Тим Воксом, Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Они будут идти целых 3 часа, ровно в полночь, специально для наших ночных слушателей. В эфире будут наши хорошие друзья из Москвы, диджейский дуэт Нейтрино и Баур, резидент Рекорда. Далее в час ночи будет Лена Попова, легендарная техно-дива из Санкт-Петербурга. Ну а в 2 часа ночи будет голландский диджей Оливер Хелденс. Вот такое вот у нас сегодня рекордное расписание. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами в этом часе по музыке послушаем. Это будет новинка от лейбла Radio Record, новый ремикс на песню Beowulf «Феникс». Дипло, Two Steppin, Record Mix. Робин Шульц и Барбс, Better Times. Швидиш Хаус Мафия и Лик.

0: Друзья, важная информация. Внимание! Уже завтра в 18.00 стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru. 18+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд
2: реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
7: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.

детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против России и Белоруссии на 3 года, сообщил сайт чешского телевидения со ссылкой на дипломатические источники. Меры были продлены сразу на 3 года, хотя ранее продлевались на 6 месяцев. Также из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. Власти Венеции намерены поднять налог с 5-10 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, заявил советник по бюджету городской администрации. В России введут контроль за гаджетами для умного дома, сообщили «Известия». Мера позволит отслеживать производство и поставки такой техники. Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная 8 штук 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон. Мое почтение к ЕХЭ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в счетной палате? А там считают деньги, реально?
2: Нет, опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть?
2: Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, понял.
1: Все будет хорошо. Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Сегодня ночью температура опустится до плюс 16, ну а завтра вновь разогреет до плюс 24. Ну а я напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится празднование нашего 22-го дня рождения. Радио Рекорд Самара будет праздновать его с масштабом. Будут приглашенные гости, наши резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан, которые сыграют для тебя лучшие хиты за эти 22 года. Огромное количество ярких и позитивных эмоций ты получишь, если к нам присоединишься. Обязательно это сделай. Прямо сейчас можешь уже купить билеты по приятной стоимости 1500 рублей. Мы сделали так, чтобы было тебе удобнее. И в информ-каналах, в Телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте, в закрепах оставили ссылку на те самые билеты. Так что обязательно прямо сейчас их приобретай и бронируй себе место на нашей вечеринке. Радио Рекорд Самара. Будем праздновать с тобой наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Рекорд реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, все стабильно и привычно. Мы будем все вместе, большой одной толпой, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди сотен тысяч попыток обмануть массы, кем бы они ни были, аудиторией, электоратом или подписчиками, десятки тысяч таких попыток сегодня успешны. Это уже даже, собственно, никакой не обман. Сегодня это называется маркетинг, политтехнологии, кликбейт и фрейминг. Не то чтобы мы пытаемся снизить количество такого ежесекундно успешного вранья, конечно же, нет, кто мы такие, чтобы переть против такого мощного, уважаемого и упитыванного сегодня повелителя, как тотальный обман, но вот чисто поржать над этим толстячком — это да, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Виталий Милонов назвал тарелочниц животными и призвал бороться с культом безобразного потребления. По словам депутата, проблема носит скорее нравственный, чем правовой характер, поэтому одними законами ее не решить. Вместо этого он предложил продвигать альтернативные ценности через информационную и просветительскую работу.
2: А, ну все, депутат Милонов переизбрался, теперь можно называть тарелочниц животными. Они за него проголосовали, и все, теперь понеслось.
1: Да, и сейчас расстроенные такие сидят. Ну что, ну Виталий Валентинович, ну
2: конечно,
1: блин.
2: Конечно, потому что до выборов он так, знаете, с тарелочницами был осторожнее. Да, могли они, знаете, и тарелкой по столу, и проголосовать за коммунистов. Что у коммунистов тарелки, может, не такие полные, зато их никто не обзывает.
1: А тарелочницы, кстати, такие стихийные коммунисты, потому что, знаете, ну, за бесплатно хотят, что все как бы...
2: Да, абсолютно. Это, конечно,
1: все даром.
2: Конечно,
1: да?
2: это такой импульс коммунистический.
1: Да, конечно.
2: Всем, каждому по способностям, каждому по потребностям, конечно. А что это Милонов за тарелочниц взялся? Что, неудачно сходил в ресторан?
1: Или что? Ну, слушайте, ну просто, ну да, как бы, возможно, это же его не миновала чаша, тарелка сия, возможно. Потому что интернет забит этими историями. Мужики жалуются, что вот женщины ходят на свидание только, чтобы пожрать на халяву, как бы. И потом сливаются, и блокируют аккаунт, как бы. Это...
2: Нет, ну, с женщинами понятно, а с Милоновым, смотрите, там же, что он сказал, вместо этого, да, было сказано, что он там, типа, предложил продвигать альтернативные ценности. Альтернативные ценности? Вместо тарелок это что? Это миски? Что, как раньше, не тарелочницы, а мисочницы? Или что, корыто, да, вместо миса, корытницы? Какие-то альтернативные ценности? Альтернативные ценности, вообще-то, это, собственно, это набор традиционных, отличных от традиционных убеждений. То есть я-то думал, что Милонов придерживается традиционных.
1: Ну вот и традиционные, видимо, традиционных. Наши там предки там, да, там, как бы, не хавали за... На халяву. То есть все делили
2: счет. Он сказал, он предлагает альтернативные.
1: Ну, тарелочницам, да?
2: А что, тарелочницы это... Нет, просто сказал альтернативные ценности. Просто я не знал, что тарелочницы это ценности. Ну, окей, хорошо, разобрались. Значит, я просто... А для тарелочниц какие ценности? Тарелки, да?
1: Если что. Их содержимое.
2: А, содержимое, не сами. Окей, все тогда разобрались. Ну, окей, тогда что альтернатива тарелки? Что, кувшин, кубок? Да, что вообще Милонов имеет в виду под тарелочницей? Может, что-то другое? А, это что?
1: Ну, помните, раньше мы из одного котелка все ели? Или с одной сковородки жареную картошечку, да, вот вилками там?
2: Вот котелочница? Да, вот у нас были, я был котелочницем, да, котелка котелочником.
1: Да, сковородочники это вот все.
2: Да.
1: Горшочники.
2: Ну, это в другом смысле.
1: Нет, туда в хорошем смысле.
2: Нет, в хорошем, но в другом. А, вари, а я думал, в горшочниках после...
1: Ну, это тоже все были такими.
2: Сначала тарелочник, а потом горшочник, потом уже горшочник в другом смысле.
1: Это жизнь.
2: Но, вы знаете, вот меня вот что-то вот... Я не знаю, как Милон, но меня-то тарелочницы не слишком беспокоят. Меня не тарелочницы, меня больше кормушечники беспокоят. То есть те, кто присосался к кормушке. Ну, не будем показывать пальцем ни на кого. Вот с кормушечниками что будем
1: это
2: делать?
1: Это вот не наше дело, это вот...
2: А, это да.
1: Это,
2: вот,
1: это другая... в прокуратуру!
2: Или на радиодача. А у нас наше дело маленькое задавать вам вопрос. Но смотрите, Милонов, как всегда, чувствует тренды, да, руку держит на пульсе, на тарелке. И у нас вопрос, ведь действительно тарелочницы. Возможно, вы сейчас думаете, да фиг с ними, я вообще никогда не с этим не сталкивался. А кто-то вообще даже, может, не знает, что это такое. Нет, дорогие друзья, Милонов не зря. Сегодня Милонов говорит о тарелочнице, завтра тарелочница уже у тебя, рядом.
1: А возможно, уже и была, как бы, то есть.
2: А может, ты просто не знал, что это так называется. Так вот, сталкивался ли ты с таким явлением, как тарелочница, то есть тетенька, которая использует тебя там в ресторане или где-то еще, просто чтобы пожрать. То есть ты пришел на свидание.
1: Максимально, как бы, дорого.
2: Да, ты думаешь, что ты такой красивый, что у тебя такая тарелка красивая в виде лица. А ей нужно не это. Ну и, конечно, девушка, милый вопрос. А вы как? Может быть, вы... Вот я пришла просто с ним, ну, поел, ну, не понравился мне он. А меня называют тарелочницей. А на самом деле я там, не знаю, я котелочь, я, может быть, кубочница.
1: Или как, ну, это такие, называется? Да, бокальщицы такие.
2: Да, и как вы вообще как ко всему к этому
1: относитесь? Как с этим бороться, возможно, как-то вот?
2: Да, это тоже очень важно. Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Нью-Йорке ограничили время посещения туалета. Максимум 10 минут. Мэрия потратила 4 миллиона долларов на умные кабинки с таймерами. Попасть внутрь можно по СМС или QR-коду, после чего начинается отсчет. На 5-й минуте выключается музыка, на 8-й система предупреждает, что двери скоро откроются, а на 10-й они распахиваются автоматически. Если человек все еще не вышел, кабинка вызывает охранника.
2: А за что, простите, охраннику хватать нарушителя? А если он по-маленькому, то окей, да? Понятно за что, за пенис. А если он какает? Что, прямо под руки, что ли, тащить?
3: Или, ну, как-то вот невозможно применить электрошокер, чтобы быстрее процесс пошел. Там, ну, не знаю.
2: А если он в процессе какает охраннику прямо... А этим охраннику можно отпор дать. Охраннику за эти не поздоровится. Поэтому все-таки лучше не рисковать и даже в этом случае тащить всех за это, да? Все эти тех и других. Или тогда вдвоем уже охранником. Один держит, другой подтирает, да? А лучше гвардия.
3: А почему нельзя больше 10 минут сидеть в туалете? Что за...
2: А потому что, знаете... Время, что? Деньги. А это тоже,
3: если
2: понимаете?
3: Вот у меня только пошло вот это теплое.
2: Да, неважно, значит, ходите в нормальный, то есть не по таймеру, не в платный, в обычный. Только пошло все, заходят охранники, гвардии. А лучше, знаете, я вообще, лучше сразу Трампа вызывать. Потому что он-то точно... по этому поводу что-нибудь умное скажешь.
3: Да, и снимет репортаж для Трамп ТВ, как бы он открыл уже новый телеканал свой, да? Такой, там сейчас проблема с контентом, все говорят, что надо им Трамп ТВ, какой-то, ну, какие-то странные какие-то вещи. А тут серьезный репортаж, вот как, не только если это вытащит, но еще и депортируют обратно в Мексику этого человека.
2: Или да, куда-то. Даже если он
3: коренной, да? Из Италии приехал.
2: Окей, ну и что-нибудь умное, наверное, скажет, что Трамп, он же любит все переименовывать, если это все он увидит такое. Ну, во-первых, он скажет, что Америка first, да, а потом...
3: Ну, да, разумеется.
2: А потом что?
3: А потом что? Что-то там перемен-то, ну, как-то вот...
2: Ну, просто что надо вызывать. Но, значит, смотрите, и что там происходит в этих туалетах по таймеру? Значит, на 5-й минуте включается музыка, на 8-й система предупреждает, что двери скоро откроются, а на 10-й они распахиваются. Двери скоро откроются, это типа, как это, типа, осторожно, двери открываются, да, следующая станция, как вы какаете, да, увидит Нью-Йорк.
3: Отсчет обратный пошел.
2: Окей, а музыка? Это какая музыка? Ведь тут очень важно, какая музыка. Потому что, смотрите, если музыка страшная, то это только хуже. Потому что ты, ну, ты обделаешься еще больше, да? А если, скажем, танцевальная, ну, скажем, если в этой кабинке играет рекорд, да, так это вообще подстава. Потому что, ну, писать это еще там, ладно, да, под трек. Это еще ладно, да, потому что, ну, там, ну, тут просто можно так посипать, болтая писюном в такт, да, в прямую бочку. Я не вижу ваших рук. Да, и, так сказать, там, make some noise. Окей, стряхнул под трек и закончил. А вот какать под танцевальную музыку? Тут уже намного сложнее, быстрее закончить. А если трек качает? И тебя вместе с ним качает по-большому. Что делать?
3: Слушайте, вот вы как бы ерунду говорите. Потому что я вот, знаете, у нас в туалете играет рекорд. Нормально. Может, я, конечно, привык, как бы, ну, сам
2: вот, человек рекорд. Конечно, в этом
3: а
2: все дело.
3: Просто как вот...
2: А тут как... привычки нет. Конечно, вы уже приспособились. А тут, чтобы быстро закончить, покакать тут, чтобы выйти из тузика, тут нужен МС. Чтобы он крикнул там, выше руки, выше штаны, поднимая и выходим. И что там? Мэрия потратила 4 миллиона на умные кабинки с таймером. Слушайте, а почему их называют умные? Какие же они умные? Они тревожные кабинки, это да. И вообще, это по мне, так это не туалет, это какая-то комната страха или смеха, или чего?
3: Ну, да, и, конечно, это, ну, очень страшное изобретение, потому что, смотрите, только по СМС или по QR-коду попасть можно.
2: Да.
3: А если у меня нет времени ждать СМС, как
2: нет,
3: бы,
2: нет,
3: да,
2: нет, вот, нет.
3: Ответного этого, да?
2: Какой СМС?
3: И руки дрожат, QR-код навести там на камеру, потому что я вот
2: значит,
3: уже хочу.
2: Значит, вам бесплатно рядом с кабинкой-то можно без QR-кода? Это по СМС попасть туда, обратно только по МЧС с охраной, да? Ну, а послушайте, ну, вообще, в принципе, вот этот туалет, да, под названием «Выйти из зоны комфорта». Это же «Выйти из зоны комфорта». А да, это, кстати, даже лучше, чем «Выйти из зоны комфорта». Это как бы... Это тебя... Ты не просто выйдешь из зоны комфорта, тебя выведут из зоны комфорта с охранниками, да? Вот этот туалет как бы на время. Кстати, то, что туалет на время, это... Это вот как «Что, где, когда», да? Только нужно успеть быстро покакать, да?
3: Ну, в сравнении «Что, где, когда» это такой медленный туалет, как бы, потому что там у них там минута, а тут...
2: Да, все... тут 10 секунд, ну то есть задача сложнее, да, понимаете?
3: Еще очень...
2: И, наверное, должен же быть свой друзь, должен же быть какой-то друзь, который успевает за 10 минут.
3: Ну, за друзь, да, в блиц-игру успеет, там, за 10 секунд. И тут сейчас пугает, смотрите, дверь не просто как бы на 10-й минуте, ну, разблокируется, она распахивается. Как, знаете, как занавес в театре в большом. То есть распахивается.
2: А что вы хотите? А это таким образом подарок для города. Понимаете,
3: да? Вид на Таймс-сквер, как бы, да, вот такой.
2: Нет, это не для вас в туалете, это для жителей. Пускай посмотрят на героя. А для чего 4 миллиона-то потрачено? Ну, вы знаете, я вообще вот за такие туалеты, за тубзики с таймером и с охраной, чтобы водила. Потому что, вы знаете, вот у нас здесь на рекорде очень таких не хватает, я вам скажу. Потому что, значит, заходишь в туалет, и там засранцы сидят столько, как будто у них таймер не на 10 минут, а на сутки поставлен. Или вообще сломался. Или вообще, знаете, такое ощущение, что охранник проспал, чтобы вывести какающего засранца, этого нарушителя, из туалета. Я иногда там стою, просто прихожу... 10 минут, 20 минут, 3. Какой там таймер стоит?
3: Ну, вообще? Смотрите, охранников у нас на рекорде нет, есть вахтерша. Зовите вахтершу, она разрулит.
2: А, кстати, это мысль. Да, я не подумал.
0: Салют, это Тим Вокс. Сегодня вечером в Рекорд Клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Скажите «а»?
3: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
7: Билджи. Надежность в движении.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: хит старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Петербургская пенсионерка устроила у себя дома оружейный склад. У 65-летней женщины нашли 2152 патрона, две винтовки, ружье, две гранаты и банку с порохом. Во время обыска также обнаружили 18 деталей от оружия, а экспертиза подтвердила, что винтовка Мосина является настоящим нарезным оружием, а часть боеприпасов пригодна для стрельбы. Разрешений на арсенал у женщины не было. Против нее возбудили уголовные дела.
2: Разрешения не было, а пенсионное-то хоть было? По пенсионному-то винтовку Мосина что, нельзя?
3: Ну, не все категории пенсионных удостоверений гарантируют право...
2: Ну, в трамвае хотя бы.
3: Мосина. Нет, так, нет. Чисто краткоствол там.
2: И что там у нее, значит, обнаружили 2000, там, 100 с чем-то патронов, две винтовки, ружье, две гранаты, банку с порохом. Слушайте, вот я понимаю, что я динозавр. Я не успеваю за временем. Потому что ведь еще недавно наши пенсионеры, там, казалось, нам всем запасались там все больше чем. Там гречей, там тушенкой. А теперь что? Они, видимо, смекнули, а зачем греча? Если есть винтовка Мосина, то будет и греча, и тушенка, и бесплатно, да?
3: Ну, разумеется, да.
2: А если есть еще две гранаты, то и черные икры можно раздобыть, вагон. Да, и а бабуля, наверное, подумала, что винтовка Мосина и две гранаты — это вообще даже лучше, чем тележка. Знаете, они же ходят, бабушки, с тележкой, потому что тележкой гречу особенно не отнять. А вот если в тележке винтовка Мосина, то бабуля уже как-то, кажется, поинтереснее.
3: А, кстати, возможно, они тележку у нее не проверили, а там у нее пулемет вообще. Кто бы додумался.
2: А тележку, кстати, не проверили. А бывает, что я теперь по-другому буду смотреть на эти тележки. С бабушкой, у бабушки.
3: Я давно на них смотрю по-другому.
2: Как?
3: Вот так вот. Тревожно. Зыркаю глазом.
2: Теперь-то особенно. Ну и что там, значит, 200 патронов, 18 деталей оружия. Слушайте, а к чему наши пенсионеры готовятся? Это какой-то серьезной стрелки, какой-то крутой разборки пенсионеров? С пенсионерами, может быть, какими-то другими повыше должностью. Ведь, послушайте, ведь это ведь только у нее нашли. А это совершенно не значит, что у других нету этого. Просто не искали и не нашли. Что это намечается? Какой-то сходняк бабушек? Бабушка-передел? Что это? То есть бабушки тамбовские против бабушек солнцевских? Что будет?
3: И вот заметьте, кстати, что вот какая разница в менталитетах московских и питерских пенсионеров. Пока питерские

0: Молодых у власти в России, слава богу, не было никогда. То есть, посмотрите, да? Слава... У нас, слава богу, такая, ну, как бы... Если даже пенсионеры
1: опытные,
0: придут...
1: Опытные, мудрые, и... взрослые люди, да?
0: Да.
1: С винтовкой
0: можно. Нет, винтовка...
1: И банка пороха.
0: Это, мне кажется, даже у Ивана Грозного. У него же, нет, у него еще не было пороха.
1: Да, было, конечно.
0: Уже был порох у Ивана Грозного? Чуть-чуть.
1: То есть, у нее на даче нужно проверить, у нее там мушкет лежит кремниевый. Порох вот для него.
0: Вы так говорите, как будто вам эта бабушка уже понравилась.
1: Нет, ну как бы, ну огонь, бабка.
0: А это да, огонь, бабка.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Бизнесмены начали подрабатывать в эскорте, чтобы платить зарплаты сотрудникам. Такую схему раскрыла 33-летняя стартаперша, которая сама 3 года работала в элитном эскорте. Она брала 80 тысяч за час и заранее проверяла клиентов в LinkedIn, выбирая топ-менеджеров успешных компаний. Некоторые после этого становились ее клиентами и даже инвестировали в ее бизнес. По словам девушки, за 3 года она вышла на прибыль в миллионы долларов, а теперь ее примеру начали следовать другие предприниматели.
2: Я не понял, это что, это сюжет какой-то новой комедии, что ли? С Гариком Харламовым? Колобок пошел продавать свой лобок? Что это такое?
3: Это серьезные бизнес-новости. Деловые новости.
2: Я просто надеялся до конца, что это какой-то там, не знаю, прикол, какое-то кино, может быть. А это что хуже? Это реальность? То есть, послушайте, это реальность страшнее любого колобка. Что там бизнесмены, да, было сказано, начали подрабатывать в эскорте, чтобы платить зарплаты сотрудникам. И там еще такая была фраза. Такую схему там раскрыла скольки-то летняя, значит, стартаперша. А почему это называют схемой? Пойти торговать своим пирожком, чтобы платить зарплаты сотрудникам, это схема? По-моему, это не схема, это, товарищи, уже дно. Это даже не дно, это тот случай, когда днище. То есть дальше уже не упасть. Там за днищем только что днище щище, да? Дальше не... Как? Что это? Что это за... Как это вообще? Что это? Как это было? Как это было? Значит, начальница утром перед работой, да, забежала на подработку быстро там на палку другую, да? А там на палке она... Я так понимаю, что там уже она была не как владелец бизнеса и начальница. Или там она тоже как бы в роли госпожи. То есть опыт начальницы пригодился,
3: возможно,
2: да?
3: Это стоит дороже, конечно, там, когда спецуслуги все.
2: И даже, знаете, это в каком-то смысле можно считать даже повышением квалификации. Потому что так она просто директор, а тут строгий директор, как бы с кожаной плеткой. А совсем строгий, то с этим, как это?
3: Гендиректор.
2: Или она там уже в этом, на эскорте, так скажем. Она уже не начальница, а так, на побегушках чисто. Так, туда-сюда, так.
3: Ну, я думаю, максимально широкий спектр услуг. Чтобы нормально зарабатывать, она реально, действительно, бизнес-вумен такая. То она как бы и то, и сё, и тудым-сюдым. Как бы,
2: и она брала...
3: И так, и
2: да,
3: этак.
2: И этак, да. Да, она брала, как бы, 80 тысяч за час. И, значит, проверяла клиентов, выбирала топы. То есть, а клиенты, да, такие двойные клиенты. И по бизнесу, да, и это. Клиенты и туда, и сюда. С утра клиент туда, вечером сюда. Инвестор, он же раб, госпожа, и так далее. И подождите, у меня просто это в голове не укладывается. И все это, чтобы прокормить своих сотрудников? То есть, а потом, значит, как, после секса за деньги, она приходит к сотрудникам и как, ваша мама пришла, молока принесла. Или что, он там из борделя принесла плетку? Что там принесла?
3: Ну, что ему, нет, уже деньги, как бы.
2: А зачем ей подрабатывать было в эскорте, чтобы платить сотрудникам? А почему своим сотрудникам сразу не платить напрямую на турпродуктом? Ну, то есть, собой. Зачем такая сложная схема? Секс с кем-то еще, чтобы получить от него деньги, чтобы потом отдать сотрудникам. Зачем это промежуточное звено? Почему бы

0: сразу не дать себя сотрудникам. Или им уже не до секса, они уже голодные, да?
1: Да, вот может, она так и начинала, как бы платила сотрудникам натуры, они такие истощали все уже, как бы, просто выдохлись как бы полностью.
0: Или, может, коллектив женский, или пенсионеры, там, знаете, бывает, что уже не нужно.
1: А, кстати, вот что у нее за бизнес? Ну, не про эскорт. Какие там бизнесмены, другие там топ-менеджеры вкладывались в ее бизнес? Чем она занимается, вот, ну, легально, как бы, то есть, ну, вот...
0: Как вам кажется?
1: Вот что? Не знаю, металлургия там, я не знаю.
0: Какой-то
1: там... Черт, да, там... Шахты у нее там, я же что, миллионы долларов. Чем она занимается? Может, у нее рыболовный сейнер бороздит Охотское море там? Ну что, какой грузоперевозки
0: вот
1: в Казахстан?
0: Представьте.
1: Что? Какой бизнес?
0: Ну, это уже не так важно. Какой бизнес, когда начальница приходит довольная, с хорошим настроением, с деньгами. Какая разница? Что вы бы так не хотели? Да, или, может, я просто не могу понять, почему вот. Я вот себе представляю, вот начальница у меня. Приходит начальница и говорит: слушай, зарплаты нет, но вот есть вот это. Или, может быть, знаете, может, ей просто сотрудники внешне не нравятся, а клиенты, вот эти, к которым она ходила, может, этот клиент, он же инвестор, он такой красивый.
1: Да, она же убирала их, отслеживала их путь, там, да, как бы их. Такой, вот, конечно.
0: А, ну окей. Знаете, что я вам скажу? Хорошо, что у нас начальник мужик, и он нам пока только. Деньгами предлагаем.
1: Ну, да. Блин, всякое может случиться. Времена непростые.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Нужна реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Раньше радио было серьезным инструментом для серьезных людей, по которому передавались серьезные сообщения. Сегодня это дешевая игрушка для всех, а даже не дешевая, а абсолютно бесплатная. Для вас, например, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы уже написали сюда кучу сообщений для чего? Для того, чтобы как раз-таки поиграться с этим самым эфиром. И мы сейчас будем с вами играть. Читаем все, что вы написали. Это у нас называется «Между собой народные новости». И что там?
1: Ну, тут вот Виталий Милонов объявил войну тарелочницам. То бишь тем женщинам, которые ходят на свидание только для того, чтобы поесть и выпить за счет мужчины, а потом сливаются. Наверное, если это заметили на самых верхах, а Виталий Милонов это верха, как ни крути, да, ну то есть, ну, чего уж там, ну, то эта проблема существует.
0: Понимаете, вы меня просто сами провоцируете. Ну, верха, смотри, как смотреть, есть точки и выше. Если можно иногда смотреть.
1: Нет, на... я про нас.
0: А, с нашего вида, да, конечно.
1: Да. Вот. Есть ли такая проблема, действительно ли сталкивался ли ты с ней, не сталкивался, как с этим бороться и все такое прочее, независимо, парень ты или девушка. И вот, ну вот Елена пишет: здравствуйте, господа. Ну, выпить за счет мужика любая баба рада. Что с них еще взять? Ну, вот, с мужиков, наверное, да?
0: Ну, с кого же еще? Выпить?
1: Ну, там выпить.
0: Нет, ну, подожди, во-первых, тут ты уже не тарелочница, потому что с тарелки не пьют, ну, только если суп допивают, да? Если выпить, то это уже бокальщица или что-то, чашечница, да?
1: Ну, да.
0: Или пиалошница, да, если это чай зеленый в узбекском ресторане. Ну, то есть, ну, что хочет сказать Елена, да?
1: Да.
0: Что хочет сказать Елена? Ну, послушайте, говорит она, вы нам, на нас навесили этот совершенно оскорбительный вот это вот ярлык, тарелочница, да, а вот мы раньше ели, пили, это просто, ну, было частью обычного ухаживания мужиков за женщинами,
1: ну, то,
0: да.
1: Ну, это такая галантность.
0: Просто
1: такая,
0: обычная, да, это просто обычное проявление нормальной мужской галантности. Слышишь, сегодня, нет, это уже так, говорит она, сегодня уже, понимаете, да, вот раньше, но вот тут же вопрос. Смотрите, тарелочница — это кто подъедает. А вот мы можем назвать Елену, которая подпевает, как бы.
1: Ну, это все, в принципе, это одна и та же категория.
0: Нет, смотрите, что... она не ест. Она говорит, просто наливай.
1: Ну, а закусывал.
0: Подожди, ну, смотрите, ну, ведь тут такая штука. Когда ты ешь, ну, что толку, да, то, что пожрал, нажралась и ушла. Ну, в смысле, поела, да, набила живот. А когда ты пьешь алкоголь, тут может еще что-то перепасть. Понимаете?
1: Ну, то есть, так что... таких, каких мы не отвергаем, да?
0: Нет, так... конечно. То есть, тарелочницы это плохо, а эти чашечницы, стопольщицы, или как это? Стропольщицы.
1: Стропольщицы — это другое. А вот пишет нам человек по имени Павел Андреевич. Павел Андреевич — человек опытный, поживший, чтобы понять, не только что он по отчеству себя величает, и потому что он пишет. Здравствуйте, товарищи! Помните, раньше советские люди в гости приходили с гостинцами? Сейчас такая традиция, назовем это так, прошла, получается. Чаще всего сейчас с пустыми руками приходят. Они тоже тарелочники выходят. Ответ есть?
0: Вот. Я только сейчас есть, я немножко так... Фу-ха. Так, вы хорошо брали, так хорошо прочли, на самом деле.
1: Да, проникновенно,
0: конечно. Ну, мы, да помните, слушайте, да, мы помним, может быть, и не так хорошо, но помним, но сам фильм «Москва слезам не верит» нам это хорошо, да, подсказывает. Помните, да? Выкладываете, да?
1: Да,
0: да, действительно.
1: А Басов пришел с икоркой, да?
0: С икоркой,
1: да?
0: И не только.
1: И там
0: сколько,
1: там,
0: у него, да, там сколько было,
1: а,
0: консервных,
1: вот,
0: банок.
1: Они его задвинули, как бы. Вот и кинули его как раз-таки.
0: Конечно, и сейчас, да, в гости, но... Понимаете, какая штука? Сейчас в гости с пустыми руками... если вот кто-то, например, ко мне бы в гости пришел не с пустыми руками, я бы его выгнал. Потому что я не жру всякую чепуху. Понимаете?
1: А если он не
0: вот как
1: принес?
0: Быть... Вот смотрите, как быть тарелочнику versus диеточниц? Диеточниц. Диеточник. Ну, я себя к ним не отношу, у меня нет диет. Но просто не жру лишний раз. Вот сейчас же все... Понимаете? Сейчас же все боятся переесть, калории там высчитывают... Чего они тарелочниц-то боятся? Ну, отлично, меньше задницы будет, чем больше они съедят. Понимаете?
1: Ну, а если вот ты вот сидишь на диете, считаешь калории, и тебе принесли там икорки черные. Басов к тебе пришел в гости, да?
0: А-а-а, Басов?
1: Диета отменяется, я думаю?
0: Нет. Давайте я почитаю. Так, ну, на. Чего вот пишет? А вот, кстати, Евгений пишет. Зря вы смеетесь. Кстати, зря вы смеетесь, если что.
1: Ну, я, да, смеялись, я, да? Да, нет.
0: Показалось, да.
1: Да, вам показалось.
0: Зря вы смеетесь. Секс за хорошо поесть не так уж и низко. Ну, кстати, а действительно, если вот посмотреть на это с правильного угла, секс за хорошо поесть, а?
1: Ну, ты смотри, какая штука. Они же и не дают тебе этого секса. Они сваливают это, если вот мы говорим о классических тарелочницах.
0: Неважно. Нет, ну, подождите. Это, нет, ну, их намерение, То есть мужик кормит, надеясь на секс, кормит, поет, и поспать за хорошо поесть, да, и причесать за хорошо. Это не так уж и низко сейчас. Сейчас времена такие, понимаете?
1: Не низко.
0: Вот вы за хорошо поесть на что готовы?
1: Ну, нет, это вот не надо.
0: Нет, ну я же вам предлагаю, слава богу. А просто вообще за хорошо поесть. На что?
1: Слушайте, ну как бы я уже достиг такого высокого уровня, как бы, ну, как бы в своем богатстве, что я как бы могу сам себя прокормить нормально. Как бы, так что это не рассматривается.
0: А они что? Они что, что, голодные, что это? С какого острова они?
1: А вот есть тарелочники и среди мужчин. Вот Женя пишет: я сам, получается, тарелочник. Заезжаю иногда к одной старушке поесть чего-нибудь нормального.
0: Нет, ну, послушайте, нет, это не тарелочник. Потому что любая нормальная старушка, бабушка, она тебя сама покормит с удовольствием. И она тебя тарелочником не назовет. Наоборот, она говорит: ты чего? Да? Если это бабушка, она хочет тебя покормить. Больше, если ты не поешь, она тебя может и отшлепать. А, я, кстати, люблю и это, и то, и другое.
1: Хорошо, с бабушками вы все объяснили как специалист, да, как эксперт. Не про бабушек. Я сам тарелочник. Было время, я остался без работы, и меня кормила одна хорошая такая барышня нажористым пловом. Тут когда барышня, а не бабушка. Тарелочник он или нет?
0: Смотрите.
1: Или вы в этом не разбираетесь?
0: Тут важно, что он ей за это давал. Потому что это же важно и для женщины. Женщина, в отличие, ну, особенно в патриархальной системе координат, в которой мы более-менее живем, так, женщине все-таки, вот она воспринимает мужчину как объект, субъект, как угодно назовите, который должен что-то за что-то дать. И вот плов нажористый она ему дала, а он ей что-то дал. Вот если он ей дал, например, за плов этот, так штука это называется, в плове еще похожая тоже такая бывает.
1: Барбарис.
0: Да нет, это вот это.
1: Баранина.
0: Ближе, да. Такая сосиска, вот.
1: Ой,
0: вот он
1: сосиска?
0: Ей дал свою сосиску.
1: Какая сосиска в плове? Вы что, бредите?
0: Да не важно, мне попало.
1: Это вы не...
0: Это я не в ту тарелку залез, да?
1: Да.
0: Видите, я плохой тарелочник. Слушайте, у нас этот, тут видите, кто петух уже подходит.
1: Давайте послушаем.
0: А, как послушаем? Он ничего не говорит. А, говорит, вот, смотрите, да. Кстати, петух в плове, это как? Насчет тарелки.
1: Вот, нет.
0: Почему? А что?
1: Ножовка в плове.
0: Так, все, напомните им быстро.
1: Ну, в общем, это, мы все поняли. Вот тут о тарелочниках говорим, как их называют в интернетах. Там, да, вот о женщинах, которые приходят только, чтобы поесть на халяву на первое свидание. Пиши, мы это еще почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем Хруст Шоу.
1: В Петербурге уничтожат 347 килограммов санкционных деликатесов. Таможенники и прокуроры нашли в одном из магазинов европейские сыры, мясо и рыбу. Среди изъятого оказались настоящий испанский хамон, прошутто, сыровяленые колбасы, оливки и другие деликатесы. Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, а всю запрещенную продукцию по решению суда отправят под уничтожение.
2: Чего? 347 килограммов уничтожить? А как уничтожить? Это, я надеюсь, ртами? Разорвут как бы зубами?
3: Ну, как положено, так и уничтожат. Видите, еще просто не приступили к этому процессу.
2: Нет, это важно, потому что, ну, знаете, есть такой вот литературный синоним слову «съел», да? «Уничтожу». У Некрасова, помните, две бутылки «Бордо уничтожа», не касаясь общественных дел, о борзых, о ларетках Сережа говорить бесподобно умел.
3: Или... А Сережа тот еще.
2: Или помните Салтыкова этого Щедрина? Иудушка налил себе рюмку, там выпил, крякнул и моментально уничтожил соленый рыжик. Да? То есть я надеюсь, они уничтожат в этом смысле, уничтожат жестоко, прямо сотрут в порошок.
3: Да, и тут, понимаете, как бы не просто один рыжик. 347 килограммов всяких сыров, мяса, прошутто, хамон этого.
2: Да, нет, ну понятно.
3: Долгая работа предстоит, тяжелая, кропотливая.
2: И понятно, что санкционные продукты надо изымать, там незаконные и так далее. Это все понятно. Но как уничтожать? Вот это важно. То есть наймут, знаете, как вот уже было когда-то там сотни бульдозеров, да, вызовут спецуничтожальщиков хамона, такой хамон-амон, да, и он их автоматами постругает. Ну, у меня просто вот вопрос, как? Потому что, а почему бы вот эти 347 там колбас этого хамона не раздать пенсионерам, которые в супермаркетах, знаете, ценники там по полчаса рассматривают, прикидывая, купить им хамон там или сыр сегодня, или лучше еще колбасу завтра, чтобы все хамон не высосал. Может, отдать им как бы вот все это пенсионерам там, да, бабушкам, да, и знаете, я вам скажу, это будет самым главным и самым жестким уничтожением, потому что эти сырые хамоны разорвут, порубают, порвут на части, испанский хамон превратят в ядерную пыль, сотрут эти сыровяленые колбасы с лица земли, там, оливком моргало выколют. Сырам головы пошибают, порвут деликатесы, как тузик грелку зубами, пых!
3: Ну, конечно, не отдадут, потому что пекутся об их здоровье. Здоровье пенсионеров как бы, ну слабое, да, пожилые люди. А это жирная, тяжелая пища. Это хамон, это вот да, сыровяленые колбасы, вообще это как бы.
2: А хамон, хамон он какой?
3: Ну, как бы такой тоже реально, нога свиная такая.
2: Это прям
3: свиная. Что, вы что, как бы?
2: Нет,
3: и можно кашки есть, как бы.
2: Тогда куда все это вот?
3: Вот уничтожать надо. Вот. И, кстати, обнаружили в магазине таможенники и прокуроры. Таможенники, по идее, должны стоять на таможне, на границе. Как они в магазине оказались? И что такое прокуроры?
2: Послушайте,
3: обычно это полиция находит. Прокуроры.
2: Нет, вы странный человек. А что, таможенники и прокуроры просто не ходят по магазинам? Зашел человек.
3: В этом смысле? Зашла группа прокуроров, да, с одной стороны, а с другой стороны группа таможенников.
2: Ну, проходила мимо.
3: Ба, у вас тут хамон, как бы.
2: И проверили, а хамон оказался охламоном. И поэтому...
3: Уничтожат.
2: Да, что-то я захотел этого. Вы тоже, да, видите, да?
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: лиц старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Муху зомби научили говорить. Ученые подключили мозг мертвой дрозофилы к роботу с силиконовыми губами. Само насекомое уже давно погибло, поэтому исследователи использовали его мозг как биологический контролер. Сигналы нейронов заставляют искусственные губы двигаться и создавать звуки.
2: Послушайте, да вообще-то так даже, знаете, можно умный пылесос заставить говорить. Или даже бабушкин сервант. У серванта же есть какие-то губы где-нибудь?
3: Нет? Нет, я вам больше скажу. Умные пылесосы говорят.
2: Да?
3: Могут, да, поддержать беседу.
2: Но если его подключить. Ну, да, тогда ладно, умный пылесос, хорошо, плохой пример. А вот скажем, если сервант бабушкин подключить к роботу, что, ничего не скажет вообще?
3: Это вот, кстати, странно, действительно. Почему ученые для эксперимента с мозгом и речью выбрали муху, да еще и мертвую. Вот, муху дрозофилу. Ну, вот почему? Они экспериментируют над животными. Там есть крысы, кролики, там обезьяны.
2: А я вам объясню. Потому что, видимо, это был дрозофил-некрофил. Ну, любит мертвых мух. Больше у меня объяснений нет. Вот у меня вопрос, почему да? Почему мертвую? Почему муху? Почему вот, если уж на то пошло, если, так сказать, подключать кого-то к роботу, да, чтобы он что-то говорил, мне бы было, знаете, что интересно подключить? Вот мне было, например, интересно, чтобы ученые подключили лавочку, вот где бабули и алкаши, знаете, сидят как бы, да, вот там. А еще лучше подключить скамейку в курилке в офисе. Вот, например, у нас, да? Потому что эта скамейка, она такое слышала про начальство, про политику, да? Че ее не подключили? Ей что, нечего рассказать, в отличие от мухи?
3: Ну, да? Тут важная деталь. Она должна быть мертвая. У нас скамейка такая.
2: Да, жизнь вот именно. Ну, поэтому интересно. Жизнь ключом пьет. Интересно, что она скажет. А муха-то? О чем мухи? О чем вообще можно говорить мухе? Только о говне.
3: А тут вы ошибаетесь, коллега. Потому что, смотрите, это не та муха, вот, которую вы могли часто видеть на трупе свиньи, которые слетаются, на свиные трупы, да, или там на навоз. Это муха дрозофила. Вы так, ее можете видеть на подгнившем персике, например. Какая-то фруктовая мушка.
2: И?
3: Вот, а выводов я еще не сделал.
2: Пока нельзя. Пока вы думаете о выводах, вот наш уважаемый помощник, он нам подготовил даже файл. То есть мы можем, что тут лучше один раз, что тут бла-бла-бла.
3: Мы сейчас прямо услышим, как там муха говорит.
2: Сейчас прямо услышим. Да, вот он, сейчас посмотрим. Значит, и сейчас, честно говоря, немножко волнительное место в нашей программе, потому что, давайте признаемся, в нашей программе звучало очень многое. И даже то, что не следовало бы чему звучать. Но мухи, и тем более мертвые, у нас еще... Даже, вы помните, была рубрика «Форшмак»?
3: Там только люди, как мне казалось.
2: Да, поэтому сейчас такой момент, да, мы сейчас будем слушать все вместе. Итак, включайте, рассаживайтесь, да, у нас премьера, у нас мертвая муха и губастая. У меня написано, это что-то губастая муха.
3: А вот почему, Юрий, она губастая.
2: А, модная, то есть, да, с силиконовыми губами. Итак, послушаем, что там ученые, значит, подключили мертвую муху к роботу, и вот что она говорит. The next step to make its voice more like humans will be to write. А это кто, шмель? Вообще похоже на шамана. Да, немножко.
3: В смысле...
2: В правильном смысле этого слова.
3: В изначальном, да?
2: Да, в забытом.
3: Ну что, мне кажется, она мне сказала «скупай крипту».
2: А вот это важно, что сказал? Нет, давайте... Слушайте, а мне еще хочется
3: послушать. Я поплыл.
2: Нет, подождите, а я там не до конца... Вы поплыли, а вот я не до конца понял. Вот там в конце что-то она такое сказала, я не очень понял сейчас. The next step to make its voice more like a human's will be to add teeth. А, я вспомнил, у меня алкаш под окном что-то похожее ночью. Вот говорил недавно.
3: Скупай крипту?
2: Не, ну, крипту, не крипту, а вот...
3: Чел, Андрей!
2: Я не понял, зачем было подключать муху, когда вот вы в синем состоянии примерно такой же говорите? Ну, я, кстати, понял, что вы, в общем-то...
3: Третий раз не надо ставить.
2: Нет?
3: Нет.
2: А что, у вас что-то личное, да? Только ощущение, что вы поняли, что она сказала, да? А вот я еще нет. Я еще не в таком состоянии. Я еще не под мухой.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Преподаватель английского из Владимира забыл русский язык после колоноскопии. Очнувшись после медицинского сна, 27-летний мужчина мог говорить только по-английски. Он пытался объясниться с врачами и женой на иностранном языке, хотя до процедуры свободно говорил по-русски и преподавал английский и китайский. Медики связали произошедшее с кратковременной амнезией после наркоза. Правда, уже через 40 минут великий и могучий вернулся.
2: Это же как глубоко надо было войти в зад, чтобы забыть русский язык? Это прям по самый этот язык, да? Да? Но через 40 минут вернулся. То есть палку в зад, и ты 40 минут иностранец? Как бы.
3: Ну такой да. Эффект? Хотя я сначала мне показалось, что великий и могучий вернулся. Думал, это про колоноскописта. Доктора.
2: А это тоже.
3: А ясно? А я к вам с визитом.
2: Большой колоноскопист. Но, послушайте, на самом деле это интересная штука. И ведь, послушайте, ну вот тут как бы произошла такая вот, да, такой казус, да, ну, а ведь этот же способ можно очень эффективно использовать и против шпионов. Потому что, знаете, вот некоторые шпионы по-русски в жизни, они как на родном, а тут, смотрите, колоноскопия, да, и посмотрим, как он по-русски заговорит, когда ему шланг в зад вставит.
3: Так радистку Кэт поймали. Ну, там немножко не то, но, в принципе, принцип
2: похоже,
3: тот же. Да,
2: она же брожала, да. Да, и он ее предупреждал, Штирлиц. И, кстати, а этот сам-то чувак, он не шпион? Что это значит, забыл русский язык? Русский. Какой нежный. Значит, палочку в задницу засунули, а он уже сразу, значит, и свой родной язык забыл. Знаете, как говорят там, я тебя там так, это, что позабудешь мать родную. А он хуже, он язык забыл.
3: А вот, кстати, родного языка. Тут сказано, что он свободно говорил по-русски. Потом в другом месте сказали, преподаватель английского. Возможно, он не русский, возможно, какой-то, ну, трудовой мигрант. Может, он индус?
2: Это бы да.
3: Тут никто не сказал, что он русский. Что он русский, россиянин.
2: Но там еще круче. Там было сказано. Значит, он там пытался объясняться с врачами женой на иностранном языке после колоноскопии, хотя до процедуры он свободно говорил по-русски, преподавал английский и китайский. То есть, смотрите, он говорил не только по-английски, но и по-китайски, а после того, как ему вытащили язык, он заговорил на английском, не по-китайски, то есть уже почти по-нашему, да, а по-английски. Это, извините, почему? Значит, что это, английский шпион? Или, может быть...
3: Или индусский, индийский.
2: А может быть, палка, которую ему вставили в задницу, была не китайской? Знаете, такой исключительный случай, то есть сделано не в Китае, а в Англии. И задница просто...
3: Трожь такая, джентльменская, да? А там точно палки вставляют? Я просто не знаю, такая, не знаком с механизмом.
2: Помните, как у доктора Мортимера? Такая с набалдашником, который забыл у широкого... Да, чисто английский. И, конечно, заговоришь тут по... Об этом я не подумал. Английская колоноскопия. Ну, и правда, было сказать, через 40 минут он уже заговорил по-русски. То есть, значит, наркоз на русский язык длится только 40 минут, да?
3: Примерно? Недоработка, да.
2: Значит, какой вывод? Вывод такой. Преподавателям английского колоноскопии лучше делать в Англии.
3: Или в Китае.
2: Да, а и в Китае там вообще все равно, что тебе суют в зад.
3: Ну,
2: и...
3: как бы не все равно.
2: Не, ну, более, а уж на каком языке ты уж после этого заговоришь, да хоть на китайском.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой яркий остроконечный головной убор, простые штаны на резинке, заправленные высокие носки. Собрался уходить на мир, господин Кремов. 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу тарелочниц. Вот с потрясающим обаянием оправдывает их девушка по имени Полина. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Лучше быть тарелочницей, чем голодной. Вот как ты поспоришь, да? Прекрасная женская логика.
0: Но мне трудно сказать, голодным я был, а тарелочницей нет. Поэтому, ну вообще, наверное, да.
1: Ну, в общем,
0: наверное,
1: да.
0: Наверное, если так совсем уж, если так уж выбирать. Прям вопрос, если так ставить, прям, да?
1: Да, вот как
0: ребром,
1: бы, да.
0: Значит, тарелкой, да.
1: Конечно. А вот комплименты нам пишут, приятные теплые слова, как бы, ну, всегда приятно читать. Вот Гипер Игнасио пишет. Здорово, старые! Наконец-то могу вам написать. Скучал по вам, гниды. Вот ну что, тепло стало, да? Вот так.
0: Да,
1: вот, да, почему-то давно не мог писать, может, телефон конфисковали, возможно, как вещдок.
0: А как сейчас написал?
1: Ну, как-то вернули, забрались.
0: Скорее. Да, или так. Ну, так, ну вот что, давайте. Значит, так, ну, вот, например, пишут. А вот смотрите, вот пишет «Рыбный император». Так. Только что такая тоже такой у него ник по теме, в общем, да?
1: Да.
0: Император, что пишет у меня? А, вот пишет, вот. «Какие тарелочницы! В возрасте 35+, со мной знакомятся уже таблеточницы». А таблеточницы — это те, кто таблетку у тебя
1: пытается таблетку, там, просто, чтобы угоститься ибупрофеном твоим.
0: Это еще что? А что говорить про наш возраст, когда уже, как это, клизма?
1: Нет, мы подкладываем по 35+.
0: Плюс, вы плюс-плюс.
1: Ну, так.
0: А плюс на плюс дает, как известно, да?
1: Все.
0: О, все, товарищи дорогие. Вот и петух нам в помощь. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Крем.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

сказал бы я, если бы не ночь. А, тогда все нормально. Да, друзья, итак, прямо сейчас 2 часа наших танцев и отличного настроения в рамках радиовечеринки Рекорд Пати. Собираемся здесь на импровизированных танцполах, ловим мощный плюс-вайбик уже осенний и, конечно же, превращаем наши домашние вечеринки в рекордные вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. В ближайшие 120 минут я предлагаю максимально мощно врываться и слушать классную музыку, а лучше всего еще под нее танцевать и все это делать здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати. 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets.

0: Рэп отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Например, можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является продолжением нашей радиовечеринки, но уже в интернетах. Ну а прямо сейчас можно легко и непринужденно еще 90 минут потанцевать здесь, на радио Туси Рекорд Пати, на импровизированных танцполах в эфире Радио Рекорд. Погнали!

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: BLG. Надежность в движении.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Пати.

Напомню о том, что, ну, во-первых, 3 числа у нас фестиваль «Белая» в Ледовом в Петербурге, а во-вторых, уже завтра в 18.00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет, поэтому если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться, друзья, и, конечно же, оказаться 3 числа, 3 октября в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Кстати, ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Record.

стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир «Радио Рекорд» будет. Он, конечно же, движется только вперед. У нас «Рекорд Лав Шоу» в следующем часе. Обязательно свежие новые треки расскажу вам. Конечно, о них. Далее есть у нас мобильное приложение «Рекорда» и сайт radiorecord.ru. Там у нас больше 100 интернет-станций. В общем, выбирайте, что вам больше нравится, под что вам вы больше любите танцевать или что вы больше любите слушать. Ну, а я, собственно говоря, за сим оставляю вас еще на 30 минут на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу вам искренне напомнить о том, что если вы вдруг забыли про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, я смею о нем напомнить. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, на записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и Рекорд Клаба. Да, и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним выпуском, Женя Балдин есть с Колбасным цехом, Русским часом, есть Леди Вакс с ее шоу In Between Trust, и еще много персоналей и их шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также не забывайте про мои шоу Рекорд Лаб Шоу Рекорд Лиз и новое шоу «Час резидента». Столько слов шоу в одном предложении еще, наверное, Радио Рекорд не слышало. Ладно, далее про расписание у нас Рекорд Лаб Шоу. Рекорд Лаб Шоу, где я расскажу вам о свежих клубных треках. Это уже в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты. Ну и, конечно, свои комментарии о той или иной композиции можно оставлять у меня в телеграм-канале Team Vox. Прямо сейчас мы стартуем наш Рекорд Клаб Шоу вместе с треком нидерландского продюсера Элки Кляйн. Трек называется Hold On. Релиз вышел 11 сентября на Days Like Nights. Это под лейбл Армады Арминовской, да, если вы понимаете. Это мелодичный атмосферный хаос с фирменными нотками прогрессива, характерными для Илки. Мягкая мелодия, глубокая ритмика и постепенное развитие. Напомнило мне все это лето 2008 года и сеты арминовского Асота, то есть State of Trance. Ну и, кстати, Hold On — часть одноименного EP из 4 треков. И прямо сейчас все это дело в Рекорд Клаб Шоу. Ну не все, а трек Hold On прямо сейчас в Рекорд.

0: Касим и треком Paradise, релиз 4 сентября на Тулруме, упругий бас, солнечные аккорды и очень узнаваемый хаус-грув Касима, ну и по сути даже диско-хаусовый вайб в этом треке присутствует. Кстати, работа уже получила серьезную поддержку среди диджиков, например, Дон Диабло, Клэптон, Крис Лей, Горгон Сити, еще плюс сегодняшний рекорд клаб-шоу. И прямо сейчас давайте заценим эту работу и мы вместе с вами. Касим, Paradise.
1: Рекорд Клаб. Тим

француз Седрик Жерве в коллабе с британской красоткой Карла Монро, так называется «Gotta Be», релиз состоялся 11 сентября на той же «Армаде». Здесь Жерве соединяет плотную хаос-основу с очень таким цепким вокалом, что ли, Карла Монро. Получается легкий, но вполне себе клубный трек, который быстро залетает в шоу к Оливеру Хелденсу, Идиэксу, Димитри Вегасу, Лайк Майку, Фидели Гранду, Пеппл Диско Машин, легендам Санри Джеймсу и Райану Марсиано. Президент же, кстати, еще эта работа состоялся в июле в рамках шоу британца Дэнни Риза. Сегодня очередь за рекорд лав-шоу. Седрик Жерве и Карла Монро. Gotta Be. Record Club.

0: Ну а продолжаем Рекорд Клаб Шоу с новым, ну, наверное, новым треком от Galantis 1, 2, 3, 4. Релиз состоялся 9 сентября на Counter Records. Это идея пересмысления знаменитой 1, 2, 3, 4 канадской певицы Лэнси Фейст. Она же просто Фейст, трека, между прочим, 2007 года. Вот поэтому я засомневался и сказал, наверное, новым, да? А знакомая мелодия здесь у нас получила совершенно другую электронную оболочку. По сути, больше синтов, больше драйва и очень характерная галантисовская, что ли, мелодичность. Получается забавная цепочка. Одна и та же песня, то есть один и тот же трек, существует в двух совершенно разных мирах. То есть у теплый акустический инди-поп у Фейст и взрывной демо Галантис. Текст, по сути-то, про юность, надежду и перемены звучит совсем по-разному в этих контекстах. Потому как у Фейст это ностальгическая считалочка, а у Галантис гимн для танцпола, где 1, 2, 3, 4 работает как отчет перед мощным дропом. Galantis 1, 2, 3, 4 здесь в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб Team Vox.

0: Дважды реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Record Club. Team Vox.

дать песню «В камине в 6 утра», а вот тут получается 5 утра. Да, израильский вайб. Далее в рекорд лапшо в лице Омная и Элли Ули. 5 AM. Кстати, именно такое официальное название у трека 5 AM, а не 5.00, как некоторые издания пишут перезаливщики. Лист состоялся 28 августа на лейбле Mundos. Здесь у нас чистые мелодии хаус и техногрув. Атмосфера, очень аккуратная работа с пространством. Все, как любят саунд-продюсеры. Отмечу, что продюсеры, я имею в виду про Омная и Элли Ули, не супер плодотворные и, похоже, больше фокусируются на один крутой трек, чем на несколько нормальных, хороших коммерческих композиций. Омная и Элли Ули, 5 AM. Record.

Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу «Электро» в студии Рекорда, да, и это британец Джеймс Хайт вместе с бразильцем Волкодер. Трек называется «One, Two, Three». По сути, еще одна считалочка. Релиз у нас состоялся 4 сентября на Tomorrowland Music и Sound On. В основе переосмысления энергии Family Affair от Mary J. Blige, но уже в жестком грув-драйв-хаусе от... бразильцев и британца. От бразильца и британца, да. Оба артиста еще до официального выхода активно играли этот трек в своих сетах, а вот после релиза его взяли в ротацию.

Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Их вы можете найти в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox также легко и непринужденно. А этот новый эпизод тоже мы совсем скоро зальем сразу в два телеграм-канала. Поэтому как только вы увидите, что мы дропнули Рекорд Клаб Шоу сегодняшний эпизод, смело поделитесь с друзьями, переслушайте еще разок, напишите какой-нибудь классный комментарий, может быть, реакцию оставьте. И если не подписаны на телеграм-каналы и плейлисты Рекорда и на мою телегу, обязательно сделайте это прямо сейчас, если по кайфу, если хочется это сделать. Если не хочется, да ладно, просто послушайте и пропустите дальше, там поделитесь с друзьями, как вы уже понимаете. Далее про расписание. Сегодня у нас вторник, да. Значит, в следующем часе у нас мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их новым сетом для Рекорд Клаба. Меня раз в очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Сегодня 23 сентября, полночь со вторника на среду. А значит, это время лучших танцевальных треков со всего мира. Час эксклюзивов от Нейтрино и Баура на Радио Рекорд. Начнем с Тимми Трумпета и Али Фарбина и Алекса. Chase the Feeling, Old Mode, Fastboy, Camille Fat и Funker Man и многие другие. И много эксклюзива. Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб. Поехали.

Generator, elevator, creator, sound activator.

0: Ну что ж, еще одна новинка и эксклюзив сегодняшнего эфира. Dimitri Vegas, Bounty Hunter, Brandon.
1: Упс, да, упс, ребята, трека еще нет в сети, потому что он выйдет только 25 сентября. А значит, сегодня на рекорде от Нитрина и Баура полнейший эксклюзив. Слушайте, наслаждайтесь. Далее еще много интересного, не переключаемся.

still do this. Bring the energy up. Go, put that vibe in the rock, yeah. Ну что ж, друзья, завершение нашего сегодняшнего выпуска. Очередной хит от маэстро Камильфата Landlord's Nightmare. На такой вот очень внушительной нотке мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Нейтрино и Баур, мы услышимся ровно через неделю со вторника на среду в полночь на волнах Радио Рекорд вашего любимого. Далее Лена Попова, технический перерыв. А всем пока и пытайтесь наслаждаться музыкой. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». И сегодня в техпере до двух ночи у меня гостит артист из Саратова. И это совершенно не случайно, потому что уже в эту субботу саратовское пространство и точка притяжения электронной сцены ТБА празднуют свое двухлетие. Буквально за два года существования место встреч превратилось в полноценное комьюнити, которое двигает электронную культуру в Саратове, растит собственных учеников, проводит свои шоу-кейсы в регионах и принимает множество гостей из других городов в своих стенах. После летнего перерыва 26 сентября команда возвращается с новыми силами, и я очень рада быть в лайнапе в эту ночь. Итак, мой гость сегодня C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА. В своих сетах он исследует темные атмосферные стороны электронной музыки, сочетая глубокий грув, плотный ритм и продуманную динамику. Его селекция строится на постепенном развитии настроения, где каждая композиция становится частью общего повествования, от сдержанного напряжения до пиковых моментов на танцполе. И у нас с вами ровно час и гостевой микс от C4, город Саратов.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА, который уже в эту субботу, 26 сентября, празднует свое 2-летие. А у нас с вами еще ровно полчаса.
1: Больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Как вы поняли, пришло время прощаться. Напоминаю, что моим сегодняшним гостем был артист из Саратова, C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА. ТБА уже в эту субботу празднует свое 2-летие. И я уже говорила о своих планах на ближайший уикенд, а конкретно на эту субботу, на 26 сентября, я с радостью присоединюсь к лайнапу в Саратове в стенах пространства ТБА. Ну а сейчас желаю всем спокойной ночи. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Я прощаюсь с вами сейчас. Пока.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.